0: Придите, поклонимся Царю нашему Богу, придите, поклонимся и приводим Христу Царю нашему Богу, придите, поклонимся и приводим самому Христу Царю и Богу нашему. Боже, во имя Твое спаси меня в себе Твоей, суди меня, Боже, услыши молитву мою, внуши глаголы уст Твоих. Яко чужди восставши на меня, крепче изыскавши душу мою, не предложишь лога пред собой, сила Бог помогает мне, Господь, заступник души моей, отвратит злое врагов моим, истинно Твое потреби, и коли пожру Тебе, испоем семи Твоему, Господи, яко благо, яко всякие печали избавил меня, сильно, дорогие мои, возри око мое, внуши, Боже, молитву мою, не прежде моления мои, голод мими, услыши меня, воскорбей, к печали моей, испытался от глаза вража, служение грешнича, я уклонишь на меня и беззаконие, и на гневе ждала в моем сердце мое, смятеся во мне, боясь смерти наводи на меня. Страх ты приди на меня, и покрывай тьма, и рех, кто нас мекрыли, как глубине, полищу почию. Все удари к себе, как удалися в пустыне, чая Бога, спасающего, как отвал души от боли, потопи, Господи, раздели языки их. Яко веди беззаконие, прорекание, выгорать до неба, ночью вытопись на мне, по беззаконию, ты лук посреди его, и неправды, и не скудя, стопан его лихвая лесть. Яко аще бы враг поносил, и потерпел их уба. И аще бы ненавидя меня на мя велеючи, укрыл бы вся от него. Ты же человече равнодушный, владыка мой, знаемый мой. И же купно наслаждался, ищи со мной, брашен в дому Божий, ходи хав единым мышлением. Да приди же смерть на ня, и да с нее два живи. Яко лукавство жилищих их посреди их, аз к Богу возвах, и Господь услышит меня вечера за утро, полудня по нему звучу, услышит глаз мой, избавит миром душ мой от приближающихся мне, яко во мнозе бяху со мною, услышит Бога, смирит ясы и прежде век, не есть боим изменений, яко не убоявшийся Бога, простри руку свою на воздаяние, осквернишь завет его, разделишься от гнева лица его, и приближишься сердца его, мякнувши слыха их, паче лея и тазу стрелы, возвержи на Господа печаль твою, той тебя припитает, не даст век, молвы праведника, ты же Божий, не задешь я в стране состреления, мужа крови льсти не привела от дней своих, а же, Господи, бывай на тела, живых помощи вышников, крови Бога небесного, благодарится и щед, Господи, заступник мой, и прибежище мой, Бог мой, бывай на него, я готов избавить тебя, сядь его в час, ловить мятежно плечма своим, осенит тебя, под крылей бы надеешься, оружие на вытя, истина его не убоишься, страха точно огострил летящего дни, отвечу во тьме приходящая, срящая место полуденного полет от страны твоя тысяча, ведь мать снова тебе, к тебе же не приближится. Обачу очима твоим, осмотришь и воздаяние грешников, пудришь, яко ты, Господи, упование мое, вышника, положилось и прибежище твое. Не придет к себе злой раны, не приближится телеси твоему, яко ангелом своим заповести тебе, сохранить тебя во всех путях твоих. На руках возьму тебя, никогда проткнешь, а камень ногу твою на Господа, и веселись, когда наступишь, и вперишь, льва и змея. Яко на меня уповай, избавлю, покрой, яко познаю мое. Воззовет ко мне, услышу его, сними из скорби из моего, и прославлю его, долготовит мне, исполню его, и люблю ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присни во веки веков, аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Воздержание, премудрый учитель, истинного послушания, образ великого Сергия, смиренный ученичий, святые Троицы, усердные служители, преподобные Отче наш, непрестая молитесь, Господи, о спасении душ наших, и ныне присни во веки веков, аминь, яко и нимами дерзновения за премногие грехи наши, и же от Тебе, Рожа, Косима, либо Горовья, за Дева, много поможет моление Мася, в некое благосердие Владыки, не прежде грешных мольбы все чистые, яко милости в дети, спасти маги же, страдать от нас изволимый, скоро да предварят на щедроты Твои, Господи, яко в нищахам зело, помози нам, Боже, спаси наш славы ради имени Твоего, Господи, избави нас, очисти грехи наши имени ради Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присни во веки веков, помилуй, Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши, святые посети и немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присни во веки веков, аминь. Отче наш, же иси на небесе, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на веси на земли. Хлеб наш насущный наш, нам дай, оставь нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твое есть Царство, сила и слава, Отца и Сына, и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков.
0: Аминь. Иже по кресте усердно подвязався вседина, доблих мужества стяжа, мученичий Ермей беззаконных злоумышлений, замышлений поправ Христовую силою, очарованных напоения невредим привызовы. Бог есть со мной, никто же на мя. Господи, помилуй, Господи, помилуй.

0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час на небеси на земли поклоняемый, Христе Божие долготерпеливее, много милости и много благоутробнее, и же праведное, любя грешное, милый же, вся давай ко спасению обещания ради будущих благ, сам Господи, прими наши в час и молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим, душу нашу, освятителя, соочисти, потому что неисправимы, если очисти, и избави нас от всяких скорби, зол и болезней, огради нас святыми Твоими ангелами, да ополчением их соблюдаем и наставляем, и достигнем соединения веры в разум неприступной Твоей славы, яко благословенный си во веки веков, аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присни во веки веков, аминь. Честнейший Херувим и славнейший без сравнения с Рахим, заследнее благослова Рашего, сущего Богородица, Тебя величаем, именем Господним, Святейший Владыка, благослови.
1: Молитвами Святейшего Владыки нашего, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас.
0: Аминь. Боже и Господи, силы сия, Твари, Садителю, иже на милосердие беспрекладной милости, Ты, Единородного Сына Твоего, Господа нашего, Иисуса Христа, неспославы на спасение рода нашего, и честным Его крестом рукописание грех наших растерзал и победил, и тем начало и власти тьмы, сам Владыка человека любви, не прими нас грешных благодарственной сия и молебные молитвы, и избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения, и всех ослабите нас, ищущих видимых и невидимых враг, привози страху Твоему в плоти нашей, не уклонись наших словеса или помышления лукавствия, но любовью Твою изви души наши, так Тебе всегда взирающие, ежа Тебе светом наставляемый, Тебе неприступно и присосущно газвящий света, непрестанное Тебе исповедание и благодарение высылаем, безначальному Отцу, единородному Твоим Сыном, и святым благим животворящим Твоим Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь.
2: Благослови, Владыко.

и о Господине нашем Преосвященнейшем Епископе Кирилле, честнем пресвитерстве во Христе, диаконстве, о всем притчке,

как подобает Тебе всякое слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

Господи, помилуй, сохрани нас, Боже.

Законе по воле, для всякого стал заградяться, и повиден будет весь мир Богами. За не отдел закона не оправдится всяко плоть пред ним, законом воплотится.

0: Премудрость,
1: Боже мой, я

Бервна же есть во отце твоем не чуешь, или как речешь брату твоему, остави да измусу честь из очисе твоего, и се бервно во отце твоем, лицемерие изми первое бервно из очисе твоего, и тогда узреши, изъяди сучец из очисе брата твоего, не дадите святая псом, не пометайте бисер ваших пред свиньями, да не поперут их ногами своими и врагами.

всякого прося и приемлет, и ища и обретает, и толкущему отверзится. Рече Господь ко пришедшим к Нему иудеям: аминь, аминь, глаголю вам, яко слушая словесе Моего и веруя пославшего

яко Сын Человечий есть, не дивитесь сему, яко грядет час, вон же всесущий во гробех, услышит глас Сына Божия, и изыдут сотворшие благая воскрешение живота, а сотворшие злая воскрешение суда. Не могу ас о себе творить и нечисто же, як уже слышу сужду, и суд мой

0: Господи, Вседержителю Божий, Отец наших, молимся, услыши и помилуй.
1: Господи, помилуй.
0: Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей, и молимся, услыши и помилуй.
1: Господи, помилуй.
0: Еще молимся о великом Господине, Отце нашим святейшим.

Молимся о Богохранении стране нашей, народе, властях и воинстве я. Да тихое и безмолвное житие поживем во всяком.

еще молимся о блаженных и преснопамятных святейших патриарших православных и благочестивых царях и благоверных царицах, и создателях святые обители сия, и о всех прежде почивших отцах и братьях, где лежащих и повсюду

Молимся о милости жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении, оставлении грехов рабов Божиих, преосвященного наместника епископа Кирилла, с братьями святые обители.

врачу души телесу, умилением сердца сокрушением, тебе припадаем и стенящего пьем ти, исцели болезнью врачу и страсти души и тела раба твоего, тяжело болящего архимандрита Глеба, и прости ему, яко благосердце прегрешение больное, невольное, и скоро воздвигни от одра болезни, молим тебя, услышь.

И молимся Тебе, Господу, Спасителю нашему, о еже прияти молитвы нас, недостойных рабов Твоих, в сию годину испытания, пришедшую на Русь святую, обышедши Бога душою в рази, и о еже явите спасение Твоерцем все, Господи.

Чем молимся, о еже благосердием и милостью, презрите на воинство и вся защитники Отечества нашего, и о еже утвердите нас всех в вере единомыслии.

молимся о плодоносящих и добродеющих, во святем и всечестнем храме всем, труждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих.

Очищающий разделить и погубить единый народ Вия, настань, Боже, в помощь людям Твоим, выпадающим нам силою Твоею победу, верным чадом Твоим, а единственной русской церкви ревнующим поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави, запрети раздирающим в омрачении умов и ожесточение сердец визу Твою, прожили церковь живого Бога, замысла их неспровергни, благодати Твоей власть придержащая, ко всякому благу настави, и мудрости Твоей обогати, воины и вся защитники Отечества нашего в заповеди Твоих утверди, крепость Духа им не спасли, от смерти, ран, гнения сохрани, лишенные слова, во изгнание сущие в дом им веди, алчущие напитай, недумающие, страждущие, укрепи и исцели, во смятении печали сущим, надежду благую и утешение подашь, всем же водись и я убиенным, и от раны болезни скончавшимся, прощение грехов даруй, и блаженное упокоение сотвори, исполни нас ежевтя веры, надежды и любви, постави паки во всех странах Святой Руси, мир, единомыслие, друг к другу любовь, обнови в людях Твоих, якобы единими усты, единим сердцем, достоемся Тебе,

святейших патриархов Сергия Алексея Пимена Алексия, священных архимандритов Иеронима Кирилла, спочившие братья и святые обители сия, и рабов Божиих, новоприставленного Иерея Сергия, новоприставленного Вячеслава, игумена Косьмы, архимандрита Кирилла, монахини Екатерины, иеросхимонаха Стефана, Иоанна, Михаила, Валентины, Александра, Ольги, Иоанна Косьмы, Анны, Феодора, Феодота, Андрея, вождей и воинов на поле брани, за веру и Отечество живот свой положивших, и всех ныне нами поминаемых, и всех от века почивших православных христиан, и о еже простите себя.

кад ты есть и воскресение, живот и покой, сопшит рабов твоих, святейших патриархов, свет и Алексия, имена Алексия, священная, архимандрита Иеронима и Кирилла, спочившие братья и святые обители сия, но представленных рабов твоих, Кирея Сергия, Ягона Сергия, Вячеслава, Зои, Татьяны, вождей и воинов, за веру отечества живот свой положивших. Все остенинами поминаем, Христе Боже наш, и Тебе славу ссылаем, с изначальным Твоим Отцем, и Пресвятым и Благим и Жотворящим Твоим Духом, ныне и присно.

0: вам и вашим Господи преклоните. Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков.
1: Аминь.
0: Елица оглашение, изыдите, оглашение, изыдите. Елица оглашение, изыдите. Да никто от оглашенных и лицеверней, паки, миром Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Выступи, спаси, помилуй. Храни нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: И мудрость, яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.
1: Аминь.
0: Паки, миром Господу помолимся. Помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О мире всего мира, благостояние святых Божьих церквей и соединение всех, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О святем храме всем и с верою, благоговением и страхом Божьим, входящих в вонь, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Гнева и нужды, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Мудрость, я когда под державою Твоею всегда храним и Тебе славу воссылаем. Отцу, Сыну и Святому Духу.

0: Святейшего Господина и Отца нашего Кирилла, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, и Свято-Троицкие Сергиевы Лавры Священного Архимандрита, да поминет Господь Бог во Царстве Своем, всегда ныне и присно, и во веки веков.
1: И господина нашего Преосвященнейшего Кирилла, епископа Сергия Посадского и Дмитровского, с братья и святые обители сия, вас и всех православных христиан, да поминет Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне и присно, и во веки.

0: Вашего безболезненно непостыдный, мирный, доброго ответа на страшнем судище Христове просим.
1: Подай, Господи!
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Тебе, Господи!
2: Щедротами единородного Сына Твоего, с Ним же благословен еси, со пресвятым и благим, животворящим Твоим Духом, ныне и присно.

помяни, Господи, великого Господина и отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и всея Руси, и Господина нашего Преосвященнейшего Кирилла, епископа Сергия Посадского и Дмитровского, им же даруй святым твоим церквам в мире целых, честных, здравых, долгоденствующих, право

вам, единими устами, единим сердцем славите и воспевайте причесное великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков.

0: Отче, помянувши, паки, миром Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Честных дарех, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Я, когда человека любит Бог наш, прием я во святый и пренебесный и мысленный свой жертвенник, воню благоухания духовного, вознеспослит нам божественную благодать и дар Святого Духа, помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды. Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Совершенно, свято, мирно и безгрешно у Господа просим.
1: Отдай, Господи!
0: Ангела мирно, верно наставника, хранителя душ и телес наших у Господа просим.
1: Отдай, Господи!
0: И оставление грехов и прегрешения наших у Господа просим.
1: Отдай, Господи!
0: Добрых и полезных душам нашим

0: прочее время живота нашего в мире и покаяние скончати у Господа просим.
1: Помой, Господи!
0: Христианские кончины живота нашего безболезненны, непостыдны, мирны и доброго ответа на страшном судище Христове просим.
1: Помой,
0: счастье Святого Духа, и спросивши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.

Хотя я все человечество делал нынче, страх мог выступить, а не оболевшись огонь, бо есть божественный жив я, круг к общению, первые примирить и тебя печали, шум та же держая таинственная брашна, я ж прежде бы счастья, страшная жертва животворящих и тем обычно, сим помолись образом, сотрепетом, Владыка Господи Иисусе Христе, Боже наш, источник жизни и бессмертия, всея Твои видимые и невидимые, Содетелю безначального Отца, сопресносущный Сын и безначальный и премногие ради благости в последние дни, в ходе болтись и расплись, и погребись и заны, и благодарные и злонравные Твоей крови, Твою расплевшее грехом естество наше, Сам бессмертный Царю прими, нас, прими мое грешное покаяние, преклони ухо Твое мне, услыши глаголы моя, Согрешив, о Господи, согрешив на небо пред Тобой, и несть удостоен возреть на высоту славы Твоей я. Прогневав, Бо, Твою благость, Твоя заповеди, приступив и не послушав Твоих повелений. Но Ты, Господи, не злобився и долго терпелив же, и много милостив не предал имя, и семя погибнуть и с беззакониями моими. Моего всячески ожидая обращения, Ты бы рекла, ищи человека, любчу пророком Твоим, я как хотением не хочу смерти грешника, но еже обратитесь и живы быть ему, не хочешь и Владыка, создание Твоей руку погубить, не же благоволишь о погибели человечести, но хочешь и всем спастись и в разум истинный прийти, тем же и осащий недостоин есть в небесе и земли, и сия превременной жизни всего себе повину греху и сластям по работе, и Твой осквернив образ на творении и создание Твое быв, не отчаивая своего спасения окаянный, на Твое же безмерное благоутробие дерзая прихожу, приимил бы имени человека любчи Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мытаря, яко блудное, возьми мое тяжкое бремя грехов, грех земли, мира и немощи человеческие исцеляй, труждающиеся, обремененные к себе призываю, покаявай, не пришедший призвати, праведное, но грешное на покаяние, очисти меня от всяких скверны плоти и духа, и научи меня совершать и святыню во страсти с Твоем, яко на чистом сведением совести моей я святынь Твоих часть приемлю, соединюсь со святому телу Твоему и крови, и имею Тебя во мне живущие, пребывающие с Отцем и Святым Твоим Духом, ей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, и да не взук мне будет причастие при чистых и животворящих тайн Твоих, ниже да немощен буду душею же и телом, от еже недостойни тем прочищатися надашь мне даже до конечного моего издыхания неосужденного спринимать и часть святынь Твоих, в Духа Святого общения в напути живота вечного его благоприятен ответ. На страшнем судище Твоем, якобы я со всеми избранными Твоими общих буду нетленных Твоих благ, я же уготовый и любящим Тебя, Господи, в них же препрославленные и сила веки. Аминь. Господи Боже мой, вем, яко несм достоин, ниже доволен. Да под кров мне еже храма души моей, я за неже весь пуст и пался есть и не имаши вам не место достойно, еже голову поклоните, но яко же с высоты нас ради смирилась и себе. Смирись и ныне смирению моему, яко же восприялась и вертепи в ясных бессловесных возлещи. Сицы восприими в ясных бессловесной моя души и воскверненное мое тело в нити, яко же не удостоил еси в нити и свечеряти согрешники. В дому семена прокаженного так и изволи в нити, в дом смиренная моя души, прокаженная грешная. И яко же не отрину еси подобную мне блудницу грешную, пришедшую, прикоснувшуюся тебе, сицу милосердия зря мне грешню приходящему, прикасающим тися. И яко же не возгнушался еси скверных, и я уст и нечистых целующих тя, ниже моих возгнушайся, скверших он, и я уст и нечистых, ниже мерзких моих и нечистых устен, и скверного нечистишего моего языка, но да будет мне уголь пресвятаго твоего тела, и честное твое, кроево освящение, просвещение, здравие, смирение моей души и телу, в облегчении тяжести многих моих согрешений, в соблюдении от всякого дьявольского действия,
в отгнании, в избрании злага моего и лукавого, обущего в умершление страстей, в снабдении заповедей Твоих, приложения божественной Твоей благодати, Твоего царствия, присвоения, небу яко презирая, прихожу к Тебе, Христе Боже, но яко дерзая, на неизреченную Твою благость, и да не на мнозе удаляюся, общение Твоего от мысленного, волка зверу ловлен буду, тем же молюсь о Тебе, яко единцы и свят владыка, освяти мою душу, тело, ум и сердце, чревеса и утробу всего мя обнаив, прини страх Твой в уде всех моих, и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори. И будь мне помощник и заступник, окормляя в мире живот мой, сподобляя мя, и одесную Тебе предстояние со святыми Твоими молитвами и молениями, пречистая Твоя Матери, невещественных Твоих служителей и пречистых сил и всех святых от века Тебе благоугодивших. Аминь. Единый, чистый, нетленный Господи, за неизреченную милость человека, любя наше, все восприемы смешения чистых и девственных крови, паче естества росшей Тя, Духа Божественного, нашествием и благоволением Отца Пресносущного Христе Иисусе, при мудрости Божией и мире и сила Твоим восприятием животворящие спасительное страдание восприемой, крест, гвозди, копия, смерть, умертви, моя душа тленная, страсти телесная, погребением Твоим адово пленивый царствие, погреби моя благими помыслу лукавое советование и лукавствие духи и разори, тридневным Твоим и живоносным воскресением Пашего праца, восстави меня по грехом поползшегося образами, мне покаяние предлагая преславным Твоим вознесению плотское, а Божие мое восприятие сие десным Отца, сидением почты и сподобием меня причастием святых Твоих тайн, десную часть спасаемых получить, яснить им утешителя Твоего Духа, сосуды честные, священные Твои ученики, соделовые и приятели, ищи меня, покажи того пришествия, хотя и паки прийти, судите вселенней, правдою благоволи, и мне узрести Тебя на облацах, судью и Создателя моего, со всеми святыми Твоими, да бесконечно славословлю и воспеваю Тебя с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Владыка Господи Иисусе Христе, Боже наш, едини, имея власть человеком оставлять и грехи, яко благо человека любит, спрези моя вся в ведении и неведении прегрешений, сподоби меня неосужденно, причаститеся божественных и преславных и пречистых и животворящих Твоих тайн, не в тяжесть, ни в муку, ни в приложение грехов, но в очищение, освящение, обручение будущего живота и царствия, стену и помощи в возражении, сопротивных во истреблении многих моих согрешений. Ты, Боиси, Бог милости и щедроты человека любви, Тебе славу усылаемся Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Вем, Господи, яко недостойно почищаюся, пречистого Твоего тела и честное Твоя кровь, и повинен есть, и суд себе ям, и пью, не рассуждая тело и крови Тебе, Христа и Бога моего, но на щедроты Твоя дерзая прихожу к Тебе рекшему. Еды и мою плоть, и пия, и мою кровь во мне пребывает, и аз в нем, умилосердись и уба, Господи, не обличи меня грешного, но сотвори со мною по милости Твоей, и да будут мне святая сия во исцеление, очищение, просвещение, сохранение, и спасение, и во освящение души и тела, во отгнание всякого мечтания и лукавого деяния, и действия дьявольского, мысли не во уде всех моих действий, мога в дерзновении и любовь, я же к Тебе во исправление жития и утверждение, возвращение добродетелей и совершенствуя во исполнение заповедей и в Духа Святаго общения на пути живота вечного и во благоприятен на страшном судище. Аминь.

самореализовался, кто готовился к этому.

daquele livro foi de Deus Filó,

человека любим, всегда мы не пишем, и навеки не пишем.

Христос истинный Бог наш, молитва и пречистая Своей Матери, святых славных, пресвятых апостолов, святых славных, добропобедных, мучеников, неподобных и богоносных отец наших, неподобных отец наших Сергия и Никона, и Сына, и Травня, и Чудотворца, святителей Филарета, и Никиты, и Макарии Московских, и святых отца наших Даяна, архиепископа Константина Града Златоустского, святого мученика Ермия, и Божьей памяти не совершая, Святых и праведных Бога, Отец и Акима, и Анны, и всех святых, Тангиевы, и всех святых, Святых Влад, и Человека, и Люди.

Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, яко не отвил мя еси грешного, гано общниками обыти святынь Твоих сподобил еси. Благодарю Тебя, яко меня недостойного причастися пречистых Твоих и небесного двора сподобил еси. Но, Владыка, человек любви,

Священное веселье любящих Тебя, Христе Боже наш, и Тебя, Боярца Твоя, во веки, аминь. Владыка Христе Божий, Царю веков и Садителю всех, благодарю Тебя, а всех я же миси, подал благих, и о причащении пречистых и животворящих Твоих таинств, молю, быть облажен, человека любящий, сохрани меня под кровом Твоим, и все не крилу Твои, дарами, чистую совесть, и даже до последнего моего издыхания, достойно причащайся святым Твоих, оставления грехов и жизни вечную, Ты, Боиси, хлеб животный, источник святыни, податель благих, и Тебе славу высылаем со Отцем и Святым Духом, ныне присный во веки веков, аминь. Давай пищу мне плоть Твою, воле огонь, сия поляя недостойная, да не опалишь и меня, Садителю мой. Паче же пройди во уды моя, во вся застава, во утробу в сердце. Попали тернии всех моих прегрешений, душу очисти, освети помышление, составу утвердись, косьми в купе чувств, просвети простую пятерицу, всего мест пригласи, страху Твоему присно покрыться, ближе и сохрани меня от всякого дела, и слово душу тленного очисти, а мою краси меня, удобри, вразуми, просвети меня, покажи меня Твое селение, единого духа, не к тому селение греха, да я ко Твоего дому входом причащения, я к огнями не бежит, всяк злодей, всяка страсть, молитвенник и Тебе приношу вся святые чина начале же бесплотных, предтечу Твоего премудрые апостолы, сим же Твою нескверную чистую Матерь, их же мольбы благоутробни прими, Христе мой, Сыном Света соделай Твоего служителя Ты бы и си, и освящение наших влажи души светлости Тебе лепоподобно, яко Богу и Владыца славу всего ссылаем на всяк день, тело Твое, Святое Господи Иисусе Христе, Боже наш, да быт мир живот вечный, кровь Твоя честная во оставление грехов, будешь же ими благодарение сие, в радость здравия и веселье страшный жив, второе пришествие с подобием меня, грешного стать, одесную славы Твоей, я молитвами пречистая Твоя Матери и всех святых, Пресвятая Владычица Богородица, свете помраченная моя души, надежда, покрови, прибежище, утешение, радование мое, благодарю Тебя, яко сподобила меня истинно достойного достойного причастника, быть пречистого тела и честной крови Сына Твоего, народший истинный свет, просвети мое умное очи сердца, я же источник бессмертия, росший, я же во имя умершленного грехом, я же милостивого Бога, любого утробная Мать, и помилуй меня, и дашь мне умиление и сокрушение в сердце моем, смирение в мыслях моих, и воззвание в пленях, помышлений моих, сподобь меня до последнего издыхания, неосужденно принимать, и пречистых тайн, освящения во исцеление души же и тела, и подашь мне след за покаяние, исповедание во ежепети, и славите Тебя во все дни живота моего, яко благословенный и препрославленный, и си во веки, аминь. Ныне отпущаешь раба Твоего, Владыка, по глаголу Твоему с миром, яко видисто очи мои, спасение Твое, еже и сию готово пред лицем всех людей, свету откровения языков и славу людей Твоих, Израиля. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святый, посети исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков, аминь. Отче наш, и же еси на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам донести, остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Уст Твоих, якоже светлость огня, высиявшая благодать вселенную, просвети на сребролюбие мира и сокровища, снизка высоту нам вперед, на мудре показа. Но Твоими словесы наказуя отчи и зла, и они златоустие, моли слово Христа Бога, спастися душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу от небес приял, и си божественную благодать, и Твоими устнами вся учишь поклоняйтесь от Троице единому Богу, и они златоустие, все блаженни преподобни, достойны хвалим Тебя. Исибо наставник, яко божественное, являя и ныне присные во веки веков, аминь, не предстательство христиан, не постыдное ходатайство ко Творцу непреложное, не презри грешных молений глаза, но предвори, яко благая на помощь, нас верно зовущих Ти, ускори на молитву подчисленного моления предстательствующих присно Богородицы, чтущих Тя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Честнейшую, хируем и славнейшую, без сравнения, Серафим, без остления, Бога, славу, родшую, сущую, Богородицу, тебя величаем.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святейший Владыка, благослови. Аминь.

Закон. Так, куда время, право?

0: У меня тут снова. Давай я пойду. А потом сюда приду.
1: Хорошо, давай.

0: Благословен Бог наш, всегда ныне и присно, и во веки веков.
1: Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Царю небесную тешлю души истинной же везде, сойся, исполняют сокровища благих и жизнеподателю. Приди, селисяная, очистенная, всякие скверны, спаси, блажи души наши. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши, святые, посети исцели немощи наши, имя Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и веки веков. Аминь. Отче наша же, и на небесе, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам внеси, остави нам долги наши, как же мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
0: Яко Твое и царство, и сила, и слава Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков.
1: Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподим Христу Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподим самому Христу Цареве Богу нашему. Услыши, Господи, правду мою, вонми молению моему. Внуши молитву мою не усна, христивых от лица Твоего судьба моя изыдет. Очи мои давито, правоты искусилось и сердце мое. Посетилось и ночью, искусил меня сие, не обретись во мне неправда. Я, когда не возглаголит уста мои, дел человеческие за словеса устья Твои, а сохрани пути жестных и соверши стопы мои во стезях Твои, да не подвижутся стопы мои, аз возвав, як услышал меня, если Боже, преклоню хоть мне, услыши глаголы моя. Удиви милости Твоя, спасай, уповающий на Тебя отвратившейся десницы Твоей. Сохрани меня, Господи, яко зеницу ока, в крови крылу Твою покрыши меня, от лица нечестивых, от страшных меня врази мою душу мою одержаша. Дух свой затворишь, и уста и глаголыши гордыню, сгоняющими ныне обыдошими. Очи свои возложишь, уклоните на землю, бьешь меня, как лев готов на лов, яко скими напитай в тайных. Воскресни, Господи, притвори и запни, и избави душу мою от нечестивого оружия Твоя, друг, враг, руки Твоя. Господи, от малых от земли раздели я животе их, и сокровенных Твоих исполнится чревы их. Насыщися, сынов, и оставишь останки младенца своим, а же правду и явлюсь лицу Твоему насыщусь в них, дай явитимися славе Твоей. К Тебе, Господи, возлегу душу мою, Боже мой, на Тебя повода не постыжусь вовек. Неже да посмеют меся врази мои, ибо все терпящие Тебя не постыдятся. Да постыдятся беззаконные еще в отче пути Твоей, Господи, скажи мне, стезям Твоим научи меня. Настави меня на истину Твою и научи меня, как Ты и Бог спас мой. И Тебе терпи весь день, помяни щедроты Твои, Господи, и милости Твоей, як от века суть. Грех юности моей, неведение моего, не помяни по милости Твоей, помяни меня Ты ради благости Твоей, Господи. Благ и прав Господи, сего ради законоположиться грешающим на пути, наставит кротки на суд. Научить кротким путем своим, си пути Господня, милости истинно взыскающим завета Его. И сведение Его ради имени Твоего, Господи, и очисти грех мой. Много бы есть, стоящий человек, боясь Господа, законоположит ему на пути, и гоже с боли душа Его во благих водорится, и семя Его насеет землю. Держав Господь, боящийся Его, и завет Его явит им. Очи мои вынут ко Господу, яко той стороне от сети нози мои, презренными и помилуй мя. Яко единороды нищими, есть маз. Скорби сердца моего умножишься от нужд моих, изведи меня, вишь смирение мое, труд мой, остави все грехи мои. Вишь враги мои, як умножишься, ненавидим, неправедно возненавидишь меня. Сохрани душу мою, избави меня, да не послужусь, яко уповах на тебя. Не злоби и прави прилепляхуся мне, яко потерпях тебя, Господи, избави, Боже, Израиль от всех скорбей его. Помилуй меня, Боже, повелиться милости Твоей, во множество щедро Твоих, очисти беззаконие мое. Наипаче моими беззаконие моего. И от греха моего очисти меня, яко беззаконие мое, а знаю, грех мой предо мной есть выну. Тебе единому согреших, и лукавый пред тобой сотворих. Яко доправдишься во славе сей твоих, и победишь, унегда судите те. Все бы в беззаконии зачат есть, и мы в грехе родиме, мать моя. Все бы истину возлюбил, и себе известной тайной премудрости твоей явил мне иси. Окропиши меня и сопом, и очищися мышами, и паче снегу белюся. Слуху моему дайся радость, веселье, возрадуются кости смиренные. Отврати лице грех Твой, грех моих, и вся беззаконие мое очисти. Сердце чисто и ждем мне, Божий Дух прав на его утробе моей. Не отвержь мне от лица Твоего, и Дух Твой всегда гонит имеет меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычным утверди меня. Научу беззаконным путем Твоим и нечестивым к Тебе обратятся, избави меня от крови Божию, Божие спасение моего. Возрадуйся, язык мой, правде Твоей, Господи, усни моя дверь, заши устами моего, возвестят хвалу Твою. Яко еще бы восхотелся жертвы, дал бы хупости сожжения неблаговолишим. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушен, и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволение Твоим сионы, да соединятся стены Иерусалимские. Тогда благоволишь жертву правды возношения, все сожигаемые, тогда возложат на алтарь Твои тельцы. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, и ныне присно, веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцу и Сыну, Святому Духу. Мученик Твой, Господи, Ермей, во страдании Своем, венец приятнет тленный от Тебе, Бога нашего. Имея Бог крепость Твою, мучителей, не сложи сокруши демонов немощные дерзости, того молитвами спаси души наша. И ныне и присно веки веков. Аминь. Богородица и сила за истинное, возрастивши нам плод живота, Тебе молимся, молись, Владыче, со святыми апостолами, помилуйте души наша. Господь Бог благословен, благословен Господь день днем. Поспешит нам Бог спасение наше, Бог наш Бог спасайте. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, и ныне присно во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наше, имя Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, и ныне присно во веки веков. Аминь. Отче наш, же и си на небеси, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, как же мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. И же по Христе усердно подвязался, с единых доблих мужества сяжа мученичи Ермея, беззаконное злоумышление по праву Христовую силу очарованы напоение невредим прибысь. Зовы Бог есть со мной, и никто же на мя. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. И же на всякое время, на всякий час и на небесе, и на земле поклоняемые, славим Христе Божие, долготерпеливе, много милости, много благоудробней же, праведной любви, грешной милые, и же вся завыка спасения обещаний ради будущих благ. Сам, Господи, прими наш час всей молитвы, исправи живот наш заповедью Твоим. Души наши освятители, сочисти помышления, исправи мысли, очисти, избави нас от всяких скорби, зол и болезней. Огради нас святыми Твоим ангелом, дополчением и соблюдаем, и наставляем достигнем соединения веры, и в разуме неприступной Твоей славы, яко благословенной сего веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне присно веки веков. Аминь. Честнейшую Херувима, славнейшую без сравнения Серафим, без осления Богослов родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Именем Господним святейшего Владыка благослови.
0: Молитвами святейшего Владыки нашего, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас.
1: Аминь. Владыка Божий, Отче Вседержителю, Господи Сыне, Единородный Иисусе Христе и Святой Душе, Едино Божество, Едино Сила, помилуй меня грешного, и имя же весь и судьба имя, спаси меня недостойного раба Твоего, яко благословенно сего веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся, припадем Христу Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся, припадем самому Христу Цареве Богу нашему. Боже, во имя Твое спаси меня и в силе Твоей суди меня. Боже, услыши молитву мою. Внуши глаголы уст моих, яко чужди. Воссташи на меня и крепце взыскаши душу мою, и не предложиши Бога пред собою. Себо Бог помогает мне, и Господь заступник души моей. Отврати злая врагом моим, и истину Твою потреби их, волю пожру Тебе. Исповемся имени Твоему, Господи, яко благо, яко от всякой печали избавил меня и сим, и на враги мои возре око мое. Внуши, Боже, молитву мою, и не презри моления моего. Возьми меня и услыши меня в оскорбе, в печалью моей, и сметухся. От глаза вражия, от служения грешничья, яко уклонишь на меня беззаконие, и в гневе враждовах уми. Сердце мое смятейся во мне, и боясь смерти нападя на мя. Страх и трепет приди на мя, и покрыми тьма и рех. То даст мне крылья, яко голубини, и полещу, и почию. Все удалися бега, водворися в пустыне, чая Бога спасающих от малодушия, и от бури потопи, Господи, раздели языки их, яко види беззаконие пререкания в ограде. Днем и ночью обыдет и посинам его беззаконие, труд посреди его и неправда. И не оскудя стог его лихва и лесть, яко аще бы враг поносил меня и претерпел бы хуба, и аще бы ненавидя меня на меня велеречивал, укрыпся от него. Ты же, человече, равнодушный, владыка мой и знаемый мой, и же губно наслаждался и сей со мной, брашен дому Божий, ходихом единомышлением. Да приезд же смерть на ня, и да снит вас, живи, яко лукавство жилищах их посреди их. Аз к Богу возвах, и Господь услышит меня вечер, и за утро, и полудни повем. И возвещу, и услышит глаз мой, избавит миром душу мою, от приближающейся мне, яко во мнозе бяху со мною. Услышит Бог и смирит я сы прежде век, не избо им изменения, яко не убоишься от Бога, простри руку свою на воздаяние. Оскорнишь завет его, разделишься от гнева лица его, и приближишься сердца их, умекнувши словеса и паче. Или та сустрела, и возверзли на Господа печаль твою. И той тебе припитает не даст век, новый праведнику ты же, Божий, не изведший их восстановление с исцелением. Можа гравей листи не приплывят дней своих, а же, Господи, уповаю на тебя. Живы помощью вышника в крови Бога небесного водворится. Речет Господи, весь заступник мой Иси, прибежище мое, Бог мой, уповаю на него. Я готов избавить тебя от сети ловчи. От словесе мятежма плечма своим осенит тебя, и под крылей его надеешься. Оружием обоит тебя истина его. Не боишься от страха ночного, от стрела летящего дня, от вещи во тьме приходящая. От стрящей беса полуденного падет, падет от страны твоя тысяча, и тьма одесную тебе. Тебе же не приближишься обаче, чему твоим осмотришь, и воздаяние грешников узришь им. Яко ты, Господи, упование мое, вышника положил себе прибежище твое. Не придет к тебе злой раны, не приближишься лиси твоему. Яко ангелам своим заповедь тебе сохранить тебя во всех путях твоих. На руках возьму тебя, да никогда приткнешь им. А камень ногу твою наспит, и Василиска наступишь, и поберешь льва и змея. Яко на мя уповая избавлю, и покрию, яко познай имя мое, возовет ко мне, и услышу его, с ним есть скорби. Изму его и прославлю его долготой дни, исполню его и явлю ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Мученик Твой, Господи, имея во страдании Своем, венец прият нетленный от Тебя, Бога нашего. Имея по крепость Твою, мучительный, не зложи сокруши демонов немощные дерзости. Того молитвами спаси души наша. И ныне присно во веки веков. Аминь. Яко неимом и дерзновение за премногие грехи наши. Ты иже от Тебя, родши гаси, моли Богородица Дева. Много поможет моление Матерника, благосердию Владыки, не презри грешной мольбы все чистые. Яко милостив есть и спасти моги, и же страдать о нас изволивы. Скоро да предварят на щедроты Твои, Господи, яко обнищахам зелом. Помози нам, Боже, спаси наш славу ради имени Твоего, Господи, избави нас. И очисти грехи наши имени ради Твоего. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости и беззаконие наше. Святые посети, исцели немощи наши, имя Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно веки веков. Аминь. Отче наш, же си на небесех, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, как же мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Иже по Христе усердно подвязавайся в сединах добле, мужество стяжа мученичерми, беззаконное злоумышление поправ Христовую силу, очарованных напоение невредим прибыть завы. Бог есть со мною, и никто же на мя. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Иже на всякое время, на всякий час, на небеси и на земле поклоняемые славим Христе Божием, долготерпеливее, многомилостивее, многоблагоутробнее, и же праведно любя и грешно милуя, и же вся завыка спасения обещания ради будущих благ. Сам, Господи, прими наши сей молитвы, и исправи живот наш заповедям Твоим, души наши освятители, сочисти помышления, исправи, мысли очисти, избави нас от всяких скорби, зол и болезни, огради нас святым Твоим ангелом, да ополчением их соблюдаем и наставляем, достигнем соединения веры в разум неприступной Твоей славы, яко благословенны все во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослава, Родшего Сущего Богородица, величаем. Именем Господним Святейшего Владыка благослови.
0: Молитвами Святейшего Владыки нашего, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас.
1: Аминь. Боже, Господи, силы всей твари, содетелю и за милосердие, беспрекладное милости Твоей единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, не спаслава и на спасение роду нашего, и честным Его крестом рукописания грех наших разерзавый, и победивый тем начало и власти тьмы, сам Владыка Человек Любчий, прими нас грешные благодарственные сия и молебные молитвы, и избави нас от всякого всекупительного и мрачного прегрешения всех, озлобите нас, ищущих видимых и невидимых враг, пригвози страху Твоему и плоти нашей, и не клони сердец наших словеса или помышления лукавствия, но любовью Твоей уязви души наши, так Тебе всегда взирающие, еже Тебе светом, наставляем и Тебе неприступного, пресносущного, зрящий света, непрестанно Тебе исповедание и благодарение высылаем. Безначальному Отцу со единородным Твоим Сыном и всесвятым и благим, и жтворящим Твоим Духом, ныне и пресно и во веки веков. Аминь.
2: Благослови, Владыко,
0: благословенно.

0: нам, Господу, помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Возвышний, мири, спасение душ наших, Господу, помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О мире всего мира, благостояние святых Божьих церкви, соединение всех, Господу, помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Всеми с верою, благоговением и страхом Божиим, входящих в вонь, Господу, помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О великом Господине, Отце нашем, святейшем патриархе Кирилле, и Господине нашем, Преосвященнейшем епископе Кирилле, честне пресвитере Сы Христе, диаконстве всем причте люди, Господу, помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: За начальствующих, учащих и учащихся, Господу, помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Твою хранимой стране нашей, властих и воинстве, и я, Господу, помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Святые обители сей граде, всем всяком граде, стране, веру и живущих в ней, Господу, помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Творение воздухов, а изобилие плодов земных и временных мирных, Господу, помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Плавающих, путешествующих, недугующих, страждущих, плененных и спасении, Господу, помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Вы избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу, помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную и славную Владычицу нашу Богородицу и Пресвятую Деву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
2: Тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

0: спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: И святую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу, нашу Богородицу, Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предади.
2: Отца и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков.

Молимся, заступи, спаси, помилуй, и сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Пресно Деву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.

молитвами мирим любовь.

Римлянам послание святого апостола Павла чтение. Братья, веме, як велико закон глаголи, сущим в законе глаголи, да всяко уста заградятся, и повинен будет весь мир Богове, за неотдел закона не оправдится всяко плоть пред ним. Законом Бог, познание греха, ныне же, кроме закона, правда Божия явися, свидетельствуема о закона и пророк. Правда же Божия, верую Иисус Христову, во вся и на всех верующих, не есть бурастия, всего согрешившее лишение суть славы Божия, оправдаемым уни благодатью Его, избавлением еже Христе Иисусе, Его же предположив Бог, очищение верою в крови Его, в явлении правды Своя, за отпущение прежде бывших грехов, в долготерпении Божие и в показании правды Его в нынешнее время, во ежебыть Ему праведным и оправдающим сущего от веры Иисуса.

0: Отече Господь, не судите, да не судими будете, им же по судом судите, судит вам, и в ню же меру мерите, возмерится вам. Что же, видишь и сучец, и же во отце брата твоего, бревна же, еже есть во отце твоем не чуешь, или как речешь брату твоему, остави, да изму сучец и зачисте твоего, и сем бревно воежет во отце твоем, лицемерие, изми первое бревно и зачисте твоего, и тогда узришь и изъяти сучец и зачисти брата твоего. Не дадите святая псом, не пометайте бисер ваш пред свиньями, да не поперут их ногами своими, и врявшися расторгнут вы, просите и дастся вам, ищите и обрящите, толците и отверзится вам, всяк бо прося и приемлет, и ищай, обретает, и толкущему отверзится.
1: Мир тебе,

достопамятных святейших патриарших православных и благочестивых царих и благоверных цариц и создателей святых обители сия, и всех прежде почивших отцов и братьев, сдележащих и повсюду.

Прощающий молим Са милости, жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении, оставлении грехов рабу Божию, Преосвященного наместника епископа Кирилла, с братцами и святые

и молимся Тебе, Господу, Спасителю нашему, еже приятие молитвы нас, недостойных рабов, и сию угодили испытания, пришедшие на Русь Святую, а пришедшие Бога душею в рази, и о еже вити спасение, отверцем си, Господи, услыши и

же благосердием и милостью презрите на воинство и соцзащитники Отечества нашего, и уеже утвердите нас всех в вере единомыслии, здравии и силе духа. Про Отца и Господи, услыши

0: Человека любит Бог, и сии Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.
1: Аминь.
2: Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Господи, Боже, Ты, Боже, спасение нашего, призви милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Все бобрани, хотящие ополчишися на Святую Русь, чающие разделить и погубить единый народ и я, восстанье, Боже, помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоей победу, верным чадам Твоим, о единстве русской церкви ревнущим поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их, ответ избави, запрети раздирающим омрачение умов и ожесточение сердец ризу Твою, я же церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодати Твоей власти, придержащих ко всякому благу, настави мудростью богати. Воины, все защитники Отечества нашего, заповедь Твоих утверди. Крепость Духа им не спасли, от смерти раны пленения сохрани. Бешеные кровы, знания сущие в дом веди, алчущие напитай, недугущие, страждущие укрепи и исцели. Смятение, печали, суще надежду благую, утешение подашь. Всем же воднеси я убиенным, не от раны болезни скончавшимся. Прощение грехов даруй, блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, я же в Тебя вера, надежда, любви. Постави паки во всех странах святые Руси, мир, единомыслие. Друг ко другу любовь обнови в людях Твоих. Я куда единим и устоединим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славим Ему. Ты вости заступление, победы, спасение уповающим на Тебя. Тебе славу высылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, во веки веков.
1: Аминь.
3: Помилуй нас, Боже, по велице милости Твоей, молимся, услыши и помилуй.
1: Господи, помилуй.
3: Еще молимся о покоении душ усопших рабов Божьих, святейших патриархов Сергия Алексея, Епимена Алексея, священного архимандрита Иеронима и Кирилла, спочивших братья святые обители сия, и всех, и о еже простите всякому согрешению, прегрешению, вольному же и невольному.
1: Господи, помилуй.
3: Я, когда Господь Бог учинит души, и где же праведни упокояются?
1: Господи, помилуй.
3: Милости Божие, Царство Небесное, и оставление грехов их, у Христа бессмертного Царя и Бога нашего.

0: воскресения живот и покой, усопших раб, высветивших патриархов, Никона, Сергия, Алексея, Пимена, Алексея, Архимандрита, Иеронима, Кирилла, спочивших братья, святые обители сия, все архимандритов Пантелеймона, Михаила, Никона, архимандритов Наума, Лаврентия, Федора, Илиана, Ильи, Никиты, игумена Виссариона, Космы, архимонаха Стефана, иеромонаха Иона, протерея Николая, химонахини Марии, воина Василия, Ирия, Космы, монахини Марии, с почившими сродниками, с химонахини Стефаниды, монахини Маники, монахини Екатерины, монахини Леонии, монахини Елены, и рабов Божьих Николая, Нины, Ирины, Ольги, Евдокии, Валентии, воина Василия, Клавдия, Валентина, Надежда, Любовь, Андрея, Марии, и все динами поминаемых вождей и воинов православных за веры и отечество живота положивших, и всех от века усопших православных христиан, Христе Боже наш, и Тебе славу ссылаем с начальством Отцем, и Пресвятым благим, берящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков.
1: Аминь.
2: Помолитесь о оглашении, Господи,
1: верь. Господи, помилуй.
2: Верные оглашенных помолимся, да Господь.

0: соедините святей своей соборной апостольской церкви.
1: Господи, помилуй.
0: Спаси, помилуй, заступи и сохрани их, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Оглашение главы вашей, Господи, вы преклоните.
1: Тебе, Господи.
2: Ты честь с нами славя, Пречестное и великолепное имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков.
1: Аминь.
0: Елись оглашение, изыдите, оглашение, изыдите. Елись оглашение, изыдите. Да никто от оглашенных не лицеверней. Паки, паки, миром Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Премудрость.
2: Яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение.

0: О свышнем мире и спасении душ наших, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О мире всего мира, благостоянии святых Божьих церквей и соединении всех, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О святом храме всем и с верой, благоговением и страхом Божьим, входящих вонь, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О, избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Бог.

0: Троицкие Сергиевы Лавры Священной Архимандрите, да поменит Господь Бог Отцовский Господин, всегда ныне присно и вождите веков.
1: И Господина нашего Пресвященнейшего Кирилла, епископа Сергия Посадского Дмитровского, братья и святые обители сия, и всех вас, православных христиан, да поменет Господь Бог во Царстве Своем,

0: исполни молитву нашу, Господи, мир. О предложении честной дары Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О святим храме совместимую благоговение и страхом Божию, уходящих в вони Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Вы избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Дни всего совершенно, свято, мирно и безгрешно у Господа просим.
1: Отдай, Господи.
0: Ангела мирно, верно, наставника, хранителя, души телес наших у Господа просим.
1: Отдай, Господи.
0: Прощение, оставление грехов и прегрешений наших у Господа просим.
1: Отдай, Господи.
0: Добрых и полезных душам нашим и мира, мира ли у Господа просим.
1: Отдай, Господи.
0: Прочее время живота нашего, мире и покаяния и скончать у Господа просим.
1: Отдай, Господи.
0: Христианские кончины живота нашего, безболезненно, непостыдно, мирно и доброго ответа на страшное судище Христове просим.
1: Отдай, Господи.
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
2: Единородного Сына Твоего, с ним же благословен еси, Сокре святым и благим, оживотворящим Твоим Духом, ныне и присно.

Dieu.

помяни, Господи, великого господина и отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и сия Руси, и свято-троицкие сердце лавры священного архимандрита, и господина нашего преосвященнейшего Кирилла, епископа Сергия Посадского Дмитровского, и же даруй святым Твоим церквам в мире целых, честных, здравых, долгоденствующих, правоправящих, слово Твое.

Дашь нам единим и устыденным сердцем славить и воспевать и причастное великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа.

0: Великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа со всеми вами.
1: И со Духом
2: Твоим. Вся святые помянувши, паки, паки, миром Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
2: О принесенных и освященных честнях дарил Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
2: Я, когда человека любит Бог наш, приим я во святый и пренебесный, и мысленный свой жертвенник, воню благоухание духовного, вознеспослит нам божественную благодать и дар Святого Духа, помолимся.
1: Господи, помилуй.
2: Избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
2: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
2: Гнев всего совершенно, свято, мирно и безгрешно у Господа проси. Ангелы мирно, верно, наставника, хранителя, души, телес наших у Господа проси.
1: Подай, Господи.
2: Прощение, оставление грехов и прегрешений наших у Господа проси.
1: Подай, Господи.
2: Добрых и полезных душах.

0: прочее время живота нашего в мире и покаяния скончати, у Господа просим. Христианские кончины живота нашего, безболезненный, непостыдный, мирный и доброго ответа на страшном судище Христове просим.
1: Подай, Господи!
0: Соединение веры и причастия Святаго Духа, испросившее сами себе и друг друга, и весь живот наш

0: Славы ваши, Господи, преклоните.
1: Тебе, Господи.
2: Благодатище, родами, человеколюбим, единородного Сына Твоего, с Ним же благословен еси, со пресвятым и благим, оживотворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во

Хотя есть и человечье тело владычный, страхом приступи, да не опалишься, огонь боесть. Божественно же пьей, кровь к общению, перви примири сетя, печали, шантажи, дерзает и сны, брашно ешь. Прежде причастие страшной жертвы ждурящего тела владычня, сим помолись образом сотрепетом. Владыка Господи Иисус Христе, Божий наш источник жизни и бессмертия, все твари видимые и невидимые, Содетелю безначальника со сопрестосущной сыне, со безначальной при многие ради благости. Последние дни плоти облаки, си распнысь, погребысь, за ныне благодарные и злонравные, и Твоею кровью обновив и расслевшее грехом естество наше, сам бессмертный Царю, прими и мое грешное покаяние, преклони ухо Твое мне, и услыши глаголы мои, согреши, Бог Господи, согреших на небо и пред Тобою, и несть достоин воззрительного суда славы Твоей, я прогнев бы Твою благость, Твоей заповеди приступив, и не послушав Твоих повелений. Но Ты, Господи, не злобив сы, долготерпелив же и многомилостив, не предал и семья погибнуть и со беззаконными моими, моего всячески ожидая обращения. Ты порекался человека, любящий пророком Твоим, я как хотением не хочу смерти грешника, но еже обратитесь и живы быть ему. Не хочешь, по владыка создания Твоей руку погубить, и не же благоволишь о погибели. Человече все, но хочешь всем спастись и в разум истины прийти. Тем же я, Саще, недостоин есть небесе и земли, и сей привременной жизни, всего себе по вину греху. И сластем по работе в этого свернив образ на творение, создание Твое быв, не отчаивай своего спасения, окаянный. На Твоей же безмерной благотрубе дерзая прихожду, прими по имени человека любчий, Господи, я хожу блудницу, яко разбойника, яко мытаря, яко блудного, и возьми мое тяжкое бремя грехов, грех, земля и мир, и немощь человеческий исцеляет, рождающийся примененное к себе призывай. И упокоивай, не пришеды призвать и праведное, но грешное на покаяние, и очисти меня от всяких скверны плоти и духа, и научи меня совершать и святую него страсти Твоим, я когда чистым сведением совести моей святой Твоей часть приемля. Соединюсь с святому телу Твоему и крови, имею Тебя во мне, и живущий приводишь с Отцем и Святым Твоим Духом. Ей, Господи Иисус Христе, Боже мой, да не в суд мне будет причастие причастных ждворящих Твоих тайн. Не же да немощным буду души же и телом, отъежи недостойнее тем причастие, но дашь мне даже до конечного издыхания. Не осужден воспринимать и часть святым Твоего Духа сюда к общению в напуте живота вечного, ибо благоприятен ответ на страшное судище Твоем, я, когда я со всеми избранными Твоими общих буду нетленны Твоих благ. Я жу, готовый все любящим Тебя, Господи, ниже препрославлены все во веки. Аминь. Господи Боже мой, вем я конец достоин, ниже доволен до подкров, нидиши храма души моей, я занеже весь пусть, и пался есть, и не имыши во мне место достойно. Еже главу поклоните, но якось состыд нас ради, смирилась и себе, смирись и ныне смирению моему. И якось воспрелась и вертепи вес, и бессовестный возвращайся, восприми вес, и бессовестная моя души. И воскольненное мое тело вните, яко же недостылось, и вните сочеряйте согрешники в дому сима на прокаженного, так и изволи вните и в дом. Смиренной моей души прокаженной грешной, яко же не отринулась и подобную мне блудницу, и грешную, пришедшую, прикоснувшуюся тебе. Сицу милосердия сия мне, грешным, приходящим, прикасающимся, яко же не вознушался и си скверных, ей уст нечистых, целующих тебя, ниже моих, вознушайся, скверших, вон и уст нечистых, ниже мерзких моих и нечистых у стены скверных, и нечистейших у моего языка. Но да будет мне угли пресвятаго Твоего тела, честное Твое кровь, возвещение, просвещение, здравие, смирение моей души и телу, в облегчении тяжести многих моих согрешений, в соблюдении от всякого дьявольского действия, в отгнании, возбрании, в злака моего лукавого обычая, в умерщвлении страстей, в снабдении, заповеди Твои, приложения божественной Твоей благодати и Твоего царства присвоения неба, яко презираю, прихожу к Тебе, Христе Божий, но яко дерзаю на незреченную Твою благость, и да не намнусь, удаляясь общения Твоего, мысленного волка зверловлен буду. Тем же молюсь о Тебе, яко единственный и святый, владыка, святи мою душу, тело, ум и сердце, черевеса, утробы, и сего мне обнови, и вкорени страх Твой, поуди всех моих, и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори, и будь ими помощниками и заступниками, кормляем в мире живот мой, сподавляем и одесную Тебе предстояние со святыми Твоими молитвами и молениями пречистой Твоей Матери, невещественные Твои служители и пречистых сил и всех святых, от века Тебе благоходивших. Аминь. Единый, чистый, нетленный, Господи, за незреченную милость, человеколюбие наше все восприемы. Смешение чистых и детственных кровей, пачи, сестороши, Тебя, Духа Божественного, нашествия и благоволением Отца Пресносущника, Христе Иисусе, премудрости Божия, и мире и силы Твоими восприятием, уничтворящие спасительное страдание, восприемы, крест, гвозди, копии, смерть и мертвы, моя душа тленная страсть и телесное погребение Твоим ад вопленивы, царствие. Погреби мое благими помыслами лукавое, советование лукавства, и духи разори тридневным Твоим и живоносным воскресением, Пашика, Праотца, восстави меня грехом пополшика, все образы мне покаяние предлагаем, преславное Твоим вознесением, плотское Божие восприятие, и сие десным отца сидением, почты с подобием меня причастием святых Твоих тайн, десную часть спасаемых получите,
Снети им утешили Твоего Духа сосуды честные, священные Твои ученики, соделай приятель, чем меня покажи только пришествие. Хотя паки прийти, судите вселение правды, благоволи мне усетить оно, облаце судью и создателя моего со всеми святыми Твоими, да бесконечно славословлю и воспеваю Тебя с обезначальным Твоим Отцем и пресвятым и благим и штурящим Твоим Духом, ныне, присно, во веки веков. Аминь. Владыка Господи Иисус Христе, Боже, наши дни, имея власть человеком, оставляйте грехи, яко благ. И человек любит презрено мое все ведение и неведение и прегрешение, сподобие не суждено причастить детей божественных и преславных и причистых, и что речь твоих тайн, не в тяжесть, не в муку, не приложение греховного очищения, священия, обручения будущего живота и царствия, в стену и помощи возражения, сопротивное во истребление многие мои согрешения, ты бы, если Бог, милости и щедро человеколюбие, и тебе славу высылаем с Отцем и Святым Духом, ныне присно веки веков. Аминь. Вем, Господи, яко недостойно причащаешься, причистого Твоего тела, и честной Твоей крови, и повинен есть мы суд Тебе, я мы пьем, и не рассуждая тело и крови Тебе, Христа, и Бога моего, но насчет роты Твоя дерзая, прихожу к Тебе, орекшему, еды моей плоти пей, моя кровь во мне пребывает, и я с днем милосердия, оба, Господи, и не обличи меня, грешного, но сотворим. Со мной, по милости Твоей, да будет мне святая сия во исцеление, очищение, просвещение, сохранение, спасение и во освящение души и тела. В отгнании всякого мечтания, лукавого деяния, действия дьявольского мысленного, по удесе моих действий, мого дерзновения и любовь, я же к Тебе, во исправлении жития и утверждении, возвращении добродетелей и совершенства, во исполнении заповедей Духа Святого общения, на пути живота вечного, в ответ благоприятия на страшное творище Твоем, не в суд или в осуждение, о скверных устей от мерзкого сердца, от нечистого языка, от души оскорненной, прими моление Христе мое не призри. Презримые дни, словесные же, образованные же, без студии, дашь мне дерзновенно глаголоти, я же хочу, крести мой пальчи же, и научи меня, что мне подобает творить и глаголоти, согрешив пальчи блудницы, я же увидя, где обитаешь, в мир купивши, приедет дерзность и помазать и твои нози. Бога моего, владыки Христа моего, я кажу, оно не отринулось, и пришедшее от сердца, ниже, меня взнушайся слове твои же, подашь нози и держать и слова струями слезными, яко многоценным миром все дерзности помазать, а моими слезами моими, очистим ими словием, остави прегрешения мои прощениями, подашь весь и зло множество, весь из трупа мои, язва зриша моя, но и веру весь и произволение зриша и воздыхание слыша не таится тебе, Боже мой, творче мой, избавителю мой, ниже капля честь, капля слезная, ниже капля честь некая, и соделанная моя весь, очи твои в князе, же твои еще не соделанная, написано тебе суть, вишь смирение мое, вишь труд мой, великой грехи все оставим им, Боже, всячески да чистым, сердцем притрепетной мыслью и душе сокрушенную, не скверных твоих причащуюся и пресвятых тайн, имя же оживляется, обожается всякий дай же пия чистым сердцем. Ты брекла си, ладыка мой, всякий дым и плоти пия, и кровь во мне оба сей пребывает, в нем же я съесть. Истинно слово всякого ладыки Бога моего, божественное бо причащайся и благодарящую благодати, не оба есть мне един, но с тобой, Христе моим. Светом трисолнечно присвящающий мир, да оба не един прибуду, кроме тебя живодавца, дыхание моего, живота моего, радование моего, спасение миру сего ради к тебе приступи, я, кажется, зриши со слезами души сокрушенной, избавление моих прегрешений прошу, приятиями и твоих живодательных и непорочных тайн, причаститесь неосужденным, да прибудешь, я, кажется, рекл, и сей со мной от река ядом, да не кроме, а бред мя твоей благодати, прелестник воследит меня стивнее и престив, отведет благодарящий твои словес, сего ради к тебе припаду его, теплю пищу ти. Як же блудного приял сей блудницу пришедшую, так и прими меня блудного и скверного, щедрой души сокрушенную, ныне Бог тебе приходя вем. Спаси яко и ныне, як же аз не прегреши тебе, ниже содея деяния, а же содея. Но сие паки вем, яко не верить, что прегрешение, не грехов множество превосходит Бога моего, много долготерпения, человеколюбие крайнее. Но милостью со страстью те облекающиеся, и чистейшие, светлейшие, светотворившие, причастники, общники божества Твоего, соделывая независимо и странные ангелы, человеческим мыслям, беседующие многожды, яко же другом Твоим истинным сия дерзость творят меня, все вперед меня Христе мой, и дерзай Твоим богатым к нам благодеянием, радуйся в купе и трепеща, огни причащаются трава сые, страны чудо рошаемые, неопальные, яко же упокуплена, древние неопальные горящие, ныне благодарную мыслью, благодарным же сердцем, благодарными удесы моими, души и тела моего поклоняюсь и величаю, и славу служу Тебе, Боже мой, яко благословенно сущий ныне же и во веки. Боже, ослаби, остави, прости меня согрешения мои, ликоти, согрешихащие злом, мощи, делом, мощи, помышлением, волю или неволею, разумом или неразумием, всеми прости, яко благо человека любит, и молитвами пречистой Твоей Матери, умных Твоих служителей, святых сил, всех святых, от век Тебе благоугодивших и несужденно благоволи приятиями святым. И пречистое Твое тело и честную кровь Твоего исцеления души же и тела,
и очищение лукавых моих помышлений, как и Твоей царство и силы, и слава с Отцем и Святым Духом, ныне и присно веки веков. Аминь. Есть доволен, Владыка Господи, давнейший под кровь души моей, но понеже хочет Ты, яко человека любит жить, и во мне дерзая приступаю. Повелеваешь, да отверзу двери, я же Ты един создал Иси, в ней лишь со человеколюбием, яко же Иси, в ней лишь просвещающий помраченный мой помысл, веру, яко сие сотворишь, и небо плотницу со слезами, пришедшую к Тебе, отогнал Иси, ниже матеря, отверил Иси, покаявшийся ниже разбойника, познавши царство Твое, отгнал Иси, ниже гонителя, покаявшийся, оставил Иси, ежебе, но от покаяния Тебе, пришедшая вся в лице Твое, другого чинил Иси, единство и благословенности, данные не бесконечно веки, аминь. Господи Иисус Христе, Боже мой, ослаби, остави, очисти, прости ми, грешному, непотребному и недостойному, рабу Твоему прегрешение, согрешение, грех падения моей, еликоте от юности моей, даже до настоящих дней и часа согреши, аще в разуме и неразумяще в слове всех, или делях, или помышлениях, и мыслях, и начинаниях, и всех моих чувствах, и молитвам бессеми нарочно Тебя, Пречистая Преснодева Мария, Мать.

0: Боже, причисти Твои ноги, удержавшие разрешение грехов, понеси. Аже окаянное все Твое тело, дерзай восприятие, да не опалим буду, но прими меня, кажи он, и просвети мое душевное чувство, опаляемое греховной вины, молитвами, бесеми нарочи Тя, и небесной силы, яко благословенной силы, веки веков. Аминь.
1: Господь Божий, мир, мир, мир.

Громче имена и шире уста.

0: всепринши божественных, святых, пречистых, бессмертных, небесных и животворящих страшных христовых тайн, достойно благодарим Господа. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. День весь совершен, свят, мирен и безгрешен, и спросивше сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и

милосердие Твое сохрани, освяти любящие благолепие Дому Твоего, Ты тех воскослави божественной Твоей силою, и не остави нас уповающих на Тебя. Мир, мир, Твоему дару, церковь Твоим священникам, воинствам, всем людям Твоим, яко всякое даяние благо, и всяк дар совершенствующий есть, ходя и Тебе со светом, и Тебе славу, благодарение и поклонение высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Помилуй ты, спаси от нас, яко благо человек.

Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, яко не отрил мя се грешного, новшника мя быть святым Твоей сподобилось. Благодарю Тебя, яко мя недостойного. Причастите се, причисти Твоих и небесных даров сподобилось. Владыка, человека, любящий нас, ради мира, живо воскресы. И даровал нас страшный сей же утречи таинство благодеяния, освящение души делес наших, даже быть и сим им не в исцелении души же и телом. В отгнании всякого сопротивного просвещения, учу сердце могу в мир душевных моих сил, веру непостынную, любовь нелицемерную. Во исполнение премудрости и соблюдение заповедей Твоих приложений, божественной Твоей благодати и Твоего царства присвоения. Да во святыне Твоей теме сгораем Твою благодать, поминаю всегда, и не тому себе живу, но Тебе, нашим владыце и благодетелю. И так всего житейше, это надежда живота вечного, пресносущный достигну покоя, реже празднующий глаз непрестанный. И бесконечная сладость зрящая Твоего лица, добро да незречено Ты, бы сидите на желание, незречено от веселья, любящих Тебя, Христе Боже. Наши тяпы, все творю веки, аминь. Владыка Христе Божий, Царю веков, посадили всех, благодарю Тебя всех, я же имею себе подал благих, я причащение причистую ждарящий Твоих таинств. Молю бы Тебя, блажу человека, любящий, сохрани меня под кровом Твоим, и все не крыло Твоим, и дару мне нечистую. Совестью, даже до последнего моего издыхания, достойно причащали святым Твоих, восставление грехов и жизнь вечную. Ты бы сих хлеб, животный источник святыни, податель благих и Тебе славу высылаем с Отцем, Святым Духом, ныне и присно веки веков, аминь. Дабы пищу мне плоть Твою, воли огнесы, а поля недостойная, да не опалишь меня, сотетелю мой. Бачишь же против воду моя во все составы, утробу в сердце, поли терни все мои прегрешения. Душу очисти, освети помышления составы, утверди сказать мне вкуп, и чувств просвети мои, простой пятилицу. Всего мест пригвозить страху Твоему, присно покри, соблюди же и сохрани меня от всякого дела и слова души тленного. Очисти я мою, краси меня, удобри, разуми, просвети меня, покажи мне Твое селение, единого Духа, не к тому селению греха. Да яко водом причащения, яко огня меня бежит, всяк злодей, всяка страсть, молитвники Тебя приношу, вся святые чи начали же бесплодно, притечь Твоего, мудрый апостол, к семь, тоже Твою нескверную и чистую матери, и же мольбы благоутробнее прими. Крести мой Сына, света соделай Твоего служителя, Ты бы и все священие единое наше блажи. Души светлости Тебе, либо подобные, как Богу, Влады, славу всего славя на всяк день. Тело Твое, Святое Господи Иисус Христе, Боже наш, да будет им. Живот вечный, кровь Твоя, честная, восставление грехов, будем же иметь благодарение себе, в радости, здравии, веселье, страшное же второе пришествие. Твое сподобие грешного стать, одесной славы Твоей, молитвами причистая Твоя Матери и все святых. Пресвятая Владычица Богородица, свети помрачение моей души, надежда покрою, прибежище, решение, радование мое, благодарю Тебя, Господа, вместе недостойного. Причастника пути причистого тела и честной крови Сына Твоего, но родшая, истинный свет, просвети мое умное очи сердце. Я же источник бессмертия родшая, ожидари меня вмышленного грехом, я же милостивого Бога, Бога, любовь, благоудробная, Мать, и помилуй меня, и дашь мне умиление и сокрушение в сердце моем и смерти, в мысли моих, в зазаниях, пленениях, помышлениях моих, Господа, меня до последнего издыхания, несужденного принимать и причистых тайн, освящение во исцеление души же и тела, и подашь мне слезы покаяния и исповедания, вы же петь и славить, а вася от нижего там моего. Яко благословенный и преброславный все веки, аминь. Да не отпущающий раба Твоего, Владыка, по глаголу Твоему с миром, яко весть Отчима и спасение Твое, же и сего готово пред лицем всех людей. Свет откровения языков и слава людей Твоих Израиля. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, и ныне присно веки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святые посети исцеление мощи наше, имя Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, и ныне присно веки веков, аминь. Отче наша жизнь, и на небесе, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам в дни сей, оставь нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Устой, якоже светлость огня воссиявшая благодать вселенную, просвети мне серебролюбие, мир и сокровищ низка, зато нас мир на мудре показан. Но Твоими слове Сына, казай его очи, и они зато устимали слово Христа Бога, спастись душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от небес прияла все божественные благодати Твоими устами, вся учишь и поклоняйся. В Троице единому Богу, и они зато усти все положения преподобнее, достойно хвалим Тебя, если бы наставник, яко божественно являя. И ныне пресно веки веков имеем представительство христиан непостыдных и даст, к Творцу не приложено, не призывай грешным молением, гласно притвори, яко благая на помощь, нас верно зовущих Ти. Ускори на молитвы, почисти на моление, присадистующих пристно, Богородице, чтущих Тя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Честнейшую, херовим и славнейшую, без сравнения, серафим, без исцеления, Богослав, родшую, сущую, Богородице, Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, и ныне, присно, веки веков, аминь.
Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Святейший Владыка, благослови. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй.

Gracias.

Thank you.

Prost.

Спасибо.

Thank you.

contro te voi.

освящайте, освящайте.

0: своих имущий яко сокровище.
1: В небе своих имущий яко сокровище.

0: Видящий полк всей святый.
1: Ты видящий полк всей святый.

Господь, воцарися в

Отечество и совесть чтение. Аминь. Так благодарен Господь во время.

же устроите землю и наследите наследие пустыни, глаголюща сущего уза, изыдите, и сущего тьме открытися, на всех путях пастися буду, и на всех стезях пожити, не в зачет, ни же в жажду, ни же поразит их зной, ни же солнце, но милую их и утешит я, и сквозь источники вот приведет я, и положу всякую гору путь, и всякую стезю паству их, все си издалеча приидут.

живущий в жилищах своих, все сии вроде прославлены выше, и в однех их похвала, суть от них же оставивши имя, еже победа и хвалы, и суть, и же несть памяти.

праведные души в руце Божией, и не прикоснется их мука, ни пчела, ни быша в очисти безумных умрете, и вменися озлобление исходы, и ежа от нас шествие сокрушение, а ниже суть в мире, ибо пред лицем человеческим аще муку примут, упование и бессмертие исполнено,

достойны себе, яко злато в горниле искуси, и яко в сеплоне жертвенное искуси.

милостиви, человеколюбви, с Боги ти, и тебе славу посылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

Боже, твоєю благодатью.

0: чемодан нашей плоти скользненный по скрепенитый, и только до ответа за страшно судящие Христове просим.
1: Духу, и призна и во веки веков.

Святая Духа, в среди пресной.

благославного пророка Предтечи и Крестителя Иоанна, святых славных и всехвальных апостолов, ежево святых отец наших и вселенских великих учителей и святителей, по синей имени, как и Григория Богослова и Иоанна.

святители Серапиона и епископа Новгородского, святители Асапа и епископа Белгородского, святых славных и допроповедных мучеников, святого апостола первомученика и архидиакона.

Мучеников и исповедников церкви русские, среди царственных страстотерпцев, преподобных и богоносных отец наших, Антония и Феодосия, и прочих кивопечерских чудотворцев, преподобных и богоносных отец наших, Сергия и Никона, игуменов Радонежских, преподобных Кирилла и Марии, преподобных Михея, Андрея, Максима, Грека, Дионисия, Антония, Варнава, Епсиманского, преподобному

Господине нашем Преосвященнейшем епископе Кирилле, я всем во Христе братстве нашем, я всякой души христианской, скорбящей же и озлобленной,

страхом Божиим труждающихся и служащих, отец и братья наши, оставшихся и волочествия и сущих, о исцелении в немощах лежащих, о успении, о славе, о блажении памяти и оставлении грехов всех прежде отшедших отцов и братьев наших, где лежащих и во всех.

Отвратите всякое

Понеели.

Yeah.

И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. На Господа уповал, как уречете души моей, приветай по горам, яко птицы, яко сих грешница, налекоша луку, готова ша стрелы в туле. Состреляйте во мраце правое сердцем, за нея же ты совершил, еси, а не разрушишь, а праведник же что сотвори. Господь во храме святем своем, Господь на небеси престол Его, чего на нищего презираете, верьте Его, испытайте, сыны человеческие. Господь испытает праведного и нечестивого, любя же неправду, ненавидит свою душу, одождит на грешнике сети огни жупел, и дух буден часть чаши их, яко праведен Господь и правды возлюби, правоты веди лице Его. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу!

ныне и присны, во веки веков. Аминь. Спаси мя, Господи, ко скуде преподобно, як умалишеся истина ценов человеческих, суетных глаголкиш до ко искреннему своему. Пусть не льстивое в сердце глаголыше злое, потребит Господь сестный льстивый язык велеречивый. Грехший язык наш возвеличим, устны наши при нас суть. Кто нам Господь есть, страсти ради нищих и воздыхания убогих, ныне воскресну, глаголит Господь. Положуся во спасение, не обвинюся о нем, словеса Господни, словеса чисто. Сребро разжены, искушены, земли очищены, седмирицею, Ты, Господи, сохранишены, и соблюдешены от рода сего и вовек, окрест нечестивее ходит по высоте Твоей, умножил еси сыны человеческие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу!

0: Во веки веков аминь, доколе, Господи, забудешь имя до конца, доколе отвращаешь лице Твое от меня, доколе положу советы в души моей, болезни в сердце моем день и ночь, доколе вознесется враг мой на мя, призри, услыши мя, Господи, Боже мой, просвети очи мои, да никогда усну в смерть, да никогда дичет враг мой, укрепився на него, стужающие мя возрадуются, аще подвижуся. Аж же на милость Твою повах, возрадуется сердце мое, спасение Твоем, воспою, Господи, ве благодеевшему мне, и пою имени Господа Вышнего. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.
1: Паки, паки, миром Господу помолимся.
2: Господи, помилуй.
1: Ступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
2: Господи, помилуй.
1: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми, святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
2: Тебе, Господи!
3: Державой подяди царствуй сил и слава Отца и Сына и Святого Духа, и не присной во веки веков.
2: Аминь.
0: Гроб Твой спаси, воине стригущий, мертвый от облистания, явлющегося ангела Быша, проповедующий же нам воскресение, Тебе славим три потребителя, Тебе припадаем воскресшему из гроба единому Богу нашему. Воскресни, Господи Боже мой, да вознесется рука Твоя, не забудь убогих Твоих до конца. Ко Христу пригвождься, волею щедри во гробе положен быв, яко мертв живота давче, державу стерлась и сильня смертью Твоею. Тебе, бо вострепеташа, вратницы адовы, ты совоздвиглась от века умершая, яко един человеколюбец. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Гавриил, вещавший тебе Деву, радуйся, согласно воплощавшийся всех владыков, тебе, святем Кивоте, яко же рече праведный Давид, явилась и си ширшая небес, поносивший зиждителя твоего, слава всельшемуся в тя, слава прошедшему из тебе, слава освободившему нас Рождеством твоим.

Господи, ныне и присно, во веки веков. Аминь. Небеса поведают славу Божию, творение же руку Его возвещает тверди. День дни отрыгает глаголы, ночь ночи возвещает разум, не суть речи, ниже словеса, их же не слышатся гласи их. Во всю землю и за девещание их, и в концы вселенная глаголы их. Солнце положи селение своей, то яко жених, исходя от чертога своего, возрадуется, как исполин тещий путь. От края небесей исход его и сретение его до края небесей, несть же укрыться теплоты его. Закон Господень непорочен, обращает души, свидетельство Господне верно, умудряющее младенца, оправдание Господне право, веселящее сердце, заповедь Господня светла, просвещающая очи, страх Господень чист, пребывая век века, судьбы Господне истины, оправданны вкупе, вожделены паче златые, камени честно много, и слаще паче меды и соты, бараб твой хранит, я в них да сохраните, я воздаяние много. Грехопадение, кто разумеет от тайных моих, очистим и отчуждив, пощади раба твоего, аще не обладает мною, тогда непорочен буду и очищусь от греха велика, и будут во благоволение словеса уст моих и поучение сердца моего пред тобою выну, Господи, помощниче мой, избавителю мой, слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

И ныне и присны во веки веков. Аминь. Господь посет меня, ничтоже меня лишит, на месте злачни тому вселиме, на воде покой не воспитал меня, душу мою обрати, настави меня на стезе правды имени ради своего. И вообще бы и пойду посади сене смертную, не боюсь я зла, яко ты со мной еси. Жезл твой, палец твоя, тами утеши, стал готов, если предо мною трапезу, сопротив служающим мне. Умастил еси елеем главу мою, чаша твоя, поевающая мя, яко державная милость твоя, поженет меня вся дни живота моего. Еже вселите меся в дом Господень в долготу дни. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

чудесное во веки веков. Аминь. Господня земля, исполнение ее, вселенные, все живущие на ней, той на морях основал ее есть, и на реках уготовал ее есть. Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на месте святем Его, не повинен рукам и чист сердцем, и же не прият всую душу свою, и не клятся лестью искреннему своему, сей примет благословение от Господа и милостыню от Бога, спаса своего, сей роды, ищущих Господа, ищущих лице Бога Яковля, возьмите врата князи ваши, возьмитеся врата вечные». И в ниде царь славы, кто есть все царь славы, Господь крепок и силен, Господь силен в брани. Возьмите врата князи ваши, возьмитеся врата вечные, в ниде царь славы, кто есть все царь славы, Господь сил, кто есть царь славы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.

Ко гробу придоша, ураньша ангельское явление, видевше трепетаху, гроба плеста жизни, чуды удивляши яся, гуради шедше учеником проповедуху восстание, от плени Христос, як един крепок и силен, истлевшая вся своздвижа осуждение страх, разрушив крестом. Исповемся Тебе, Господи, всем сердцем моим, повемся чудеса Твоя. На кресте пригвоздился Иси животе всех, и мертвых менился Иси бессмертный Господи. Воскресл Иси тридневен спася, совоздвиг Адама от тления сего ради силы небесной, вопияху Тебе, жестнодавче Христе, слава воскресению Твоему, слава снисхождению Твоему, едини человека любче. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Мария, честная владыки приятелище, воскресины, падшая в пропасть лютого отчаяния и при грешении скорбей, ты бо еси грешным спасение, помощи крепкое предстательство и спасающий рабы твоя.

one day.

Сияние рая краде, ангелы мироносы, радость возвести, яко воскресе сии Христе Божие, подая миру и велию милость.

Благо Его.

Мало минувши суботі, Марія Магдаліна і Марія Яковля і Соломія, утіш аромати, да пришедше помажу Ісуса, і зіло рано вийді над собот, прийдоши на гроб, воссіявши сонцу, і глаголку себе, то творит нам от камень двери гроба, і возревши видіше, як отворен бе камень, Бего вели зело, и влезши во гроб, видишь юношу, сидящий в десни, водиного одежду белу, и ужасовшася. Он же глагола им, не ужасайтеся, Иисуса ищите на зеленина распятого, восстав вместе здесь, все место, где же положишь его, придите в цвете учеников его, и Петрови, я ковыряет вы в Галилее, там его видите, як же речи вам, и шедший бежащий от гроба, и мяжа же их трепет и ум.

Яко имя беззаконие моего и от греха моего чисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мной исчину тебе иному согреши, и Богове пред тобою сотвори. Яко да правдишься во славе всех твоих и победишь в неграство детей, себо в беззаконии зачет есть и вредим в грехе, храними, мать моя, все бы истинно возлюбил Иси, безвестно и тайно.

ти живе і словом є чишуся, а ми живе і хоч і снігом умилюся. Слухом йому дасть радості весілля, і возрадуется кость смиренная. Отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто содержи во мне, Боже, и Дух прав обнови его в крови моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святаго не отвержи от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и Духу Владыщему тверди меня. Ночью беззаконные путем Твоим и чистили к Тебе обратятся. Избави меня от кровей, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык и правде Твоей. Господи, усни моя отверзиши, и устами моя возвесят полу Твою. Я каче бы восхотелищие жертвы дал бы в губо, все сожжения неблаговолиши. Верно Богу Дух сокрушен, сердце сокрушенное, смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да содержатся стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды, возношение, и все сожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой телесы.

Спаси, Боже, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Посети мир Твой милостью и щедротами. Возвыси род христиан православных и неспослинной милости Твоя подобия. Молитвами все пречистые Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, силою честнады и животворящего Христа, предстательств и честных небесных сил бесплотных, честного славного пророка, предтечи и крестителя Иоанна, святых славных и всех важных апостолов, святых славных и доброповедных учеников, преподобных и богоносных отец наших, преподобного и богоносного отца нашего Сергия, игумена Радонежского, чудотворца, святых и праведных Бога Отец Иакима и Анны, и всех святых в церкви Русьей просиявших, их же и память ныне совершаем, и всех святых молимся, многомилостивый Господи, услыши нас грешных, молящихся Тебе, и помилуй.

Господи, имя Твое

Святой Ноль в Троицком соборе будет совершен в соборе в Архангельской Святой Троице. В предстоящей седмице, в пятницу, в Троицком соборе в 17.00 будет совершен парад Божьей Матери. Праздник!

0: Слава Господи святому воскресению Твоему, и же руками причистым от персти богодетельни из первого создавмя, руцы распростелыйся на кресте, от земли взывая тленное мое тело, еже девы приял еси.
1: Слава Господи святому воскресению Твоему, умерщвление подъял еси меня ради, и душу смерти предал еси, и же вдохновением божественным душу ми вложивый, и отрешив вечных уз и совоскресив нетлением, прославил еси.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, кую ти достойную песнь нашу принесет неможение, точью обрадовательную. Ей же нас Гавриил тайно научил есть. Радуйся, Богородица, Дева, Мать и Неневестная.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, Преснодеве и Матери Царя Вышних Сил, и очистейша, сердце вернее духовнее возопием. Радуйся, Богородица, Дева, Мать и Небесная.
0: Все святые церкви русские, молите Бога о нас. Все в песнях духовных воспоим согласно, во благочестии просиявшие божественные отцы наша, еже изнесе русская земля, всяко место и страна, еже церковь русская воспита.
1: Все святые церкви русские, молите Бога о нас. Радуйтесь, освятители и седмочисленные Василия, Ефремия, Евгения, Элпидия, Агафодория, Еферия, Капитония, в Херсоне епископствовавшие и землю нашу кровьми своими освятившие.
0: Все святые церкви русские, молите Бога о нас. Придите, мученика любцы верние, песни почтим первомучеников российских Федора и юного Иоанна, идолам не послужившая и крови своя за Христа давшая.
1: Все святые церкви русские, молите Бога о нас. Величие наше и похвала Ты си, Ольга Богомудрая, Тобою бо освободихомся от бесовского прельщения. Не пристай ныне молите за люди, я же Богу привела еси.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, блажении страстотерпцы Христовы, князи Борисе и Глебе, Игоре и Михаиле с боярином Феодором, не забудете отечество вашего, глады озлобления отгоните, от грехопадений междоусобий избавите ны.
1: И ныне, и присно, и во веки веков, аминь, с чинами ангел, владычицы, сопророки и апостолы, и со всеми святыми, заны и грешные, Богу помолися, Твоего покрова праздник в российской земли прославившая.

0: Слава Господи святому воскресению Твоему! Бог сый мне блажи, падшего ущедрилы си, и сните ко мне благоволив, вознесли си, распятием, я живопите Тебе, святый, храме одушевленный, неизреченные Твои славы, человеколюбче.
1: Слава Господи святому воскресению Твоему, живот и постасный Христе сый, в истлевшем я, яко милосердный Бога Богся, перц смертную сошед, владыков смертную державу разрушил иси, и мертв тридневен воскрес, в нетлениями облекл иси.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, облак тебя легкий, неложно дева именуем, пророческим воследующим речением, приди бо на тебе, Господь, низложите египетские прелести рукотворения и просветитесь им, служащая.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, Тя запечатанный воистину лик пророческий источник и заключенную дверь именова, девство Твоего всепета явственне знамение нам пишуще, еже сохранила еси и по Рождестве.
0: Все святые церкви русские, молите Бога о нас, проповедует преславный, паче трубы вопиет, Великая Лавра Печерская, Тобою начало приимшая, Отче преподобне Антоние славне, всех российских монахов первоначальниче.
1: Все святые церкви русские, молите Бога о нас, воспоим светло монашеского общего жития, в Руси земли устроителя, блаженного Феодосия, с ним и Нестора, достопамятных деяний списателя, и Алипия живописания в России начальника.
0: Все святые церкви русские, молите Бога о нас, рай мысленный си, Печерская святая горо, умножившая духовные древеса, блаженные отцы, их же исчести по единому немогущая, у всех купе хвалу принесем единому владыце.
1: Все святые церкви русские, молите Бога о нас, Антония, Иоанне, Евстафия, тверди исповедницы православной веры, издревле, в земли российской, литовской насаждении, молитвами вашими от зловредных и наверных мудрований, соотчией, соотчичей, ваших и всех нас ограждайте.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, песнями священными восхвалим Афанасия, Цареградского святителя, Свое благословение земли российской принесшего, и честные своя мощь, яко залог единения со Вселенной Церковью, со Вселенской Церковью нам оставшего.
1: И ныне и присно, и во веки веков, аминь. Все время заступления Пресвятые Богородицы прииде, умножившимся соблазном, все время наших к ней воздыхание, о, братие, рцем уба от всего сердца нашего, Владычице, Владычице, помози людям Твоим.

0: Господи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе.

0: Дни лик святых в земли нашей Богу одивших, предстоит в церкви, и невидимо за ним молится Богу. Ангели с ним славословят, и все святые церкви Христовой ему спразднуют, а нас бы молят всекупно привечного Бога.
1: Эдемского рая древеса доброплодная и красная явившаяся святые, цветы благовонные, учения и плоды дел творящие, от них же души наши питаются, и глад наш духовный утоляется. Придите, убо притецем под сень их и ублажим их, яко страны наши отрады и утешей украшение, и яко жития образ нам и начертание, тибо венцы прияше нетленные от предвечного Бога.
0: Начни тьме огустевающей, умножается звездный блеск, и к тому очи заблуждающих радостно возводятся. Так и умножившейся на земле греховной тьме, возведем горе очи наши братья, сияние духовных звезд, землю нашу озаряющих узревши, к небесному Отечеству подщимся, Его же да не лишит Господь нас грешных молитвами святых своих.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Притецем верник, божественней, церебоносней ризе, Спасителя нашего Бога, благоизволившего сию плотью носите, и на кресте святую свою кровь излияти, ей же искупи нас от работы вражия, тем же благодарственно вопием ему, спаси первосвятителя нашего архиереи, Отечество наше и все люди честною твоей ризой защити, и спаси души наши, яко человек.

0: во Господе, святому воскресению Твоему, кто и сей спас, ниже из едома исходя, венец нося терновен, очерблену ризу и мы, на древе вися, Израилю есть сей святый, во спасение наше и обновление.
1: Слава Господи, святому воскресению Твоему! Видите, люди, непокориви и устыдитеся, Его же, бояко злодея, вы вознести на кресте у Пилата и спросисти, умовредне, смерти разрушив силу, боголепно воскрес из гроба.
0: Пресвятая Богородице, спаси нас, слыши чудес неба и внушай земле, яко дыщи перстного убопадшего Адама, Богу наречена бысть, и своему Содетелю Родительница на спасение наше и обновление.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, святых Святая Богородица Всепетая, чаяние языков и спасение верных, из Тебе восия избавитель и жизнодавец и Господь, Его же моли спастися рабом Твоим.
0: Все святые церкви русские, молите Бога о нас, первоначальника и устроителя града Москвы, блаженни княже Данииле, показатя Господь, к нему же непрестанно моляся, град Твой охраняй, землю нашу от бед спасай, православные же русские люди, посещайте милостивно не пристай.
1: Все святые церкви русские, молите Бога о нас, молим вас, святители Христовы, Петре, Алексея, Иона, Филиппе, Иннокентия, Фотия, Киприане и Феогности и все прочие московские чудотворцы, душевное смущение и печали нашей бурю разорите, и тишину нам подайте вашими к Богу молитвами.
0: Все святые церкви русские, молите Бога о нас, и первопрестольник российской церкви, и исповедник православной веры, и обличитель грехолюбивых и мятежных, и строитель русской земли был еси, святителю Ермогене, за сие темницею и гладом мучим был еси, и прием от Бога неувядаемый венец, святители и мученики веселишися.
1: Все святые церкви русские, молите Бога о нас, песнями священными восхвалим преподобно. Радуется славный град Москва, и веселись, и исполняется вся Россия. На Твои молитвы надеющийся, Сергия Богоблаженне, обитель же Твоя красуется, хранящий честные Твои мощи, яко сокровище священное.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, новый столпник в дебри Калужте явился еси, преподобне Тихоне, игумен с преподобным Пафнутием, иночество строгим ревнителем, блаженным Лаврентием, к граду горнему, во стране Твоей путь верный проложил еси, на нем же упаси нас молитвами Твоими.
1: Ныне и присно, и во веки веков, аминь, подобием иконы Иверские, не то, чей Афон просвещается, на и град Москва украшается, и ни и граде, и весь и освещается, от Тая чудесную помощь приемлюще, и источник утешения в ней обретающе, и нам, благая вратарницы, двери райские отверзи.

0: Слава Господи святому воскресению Твоему, пастыря овцам великого и Господа, иудеи древом крестным умертвиша, но то, яко овцы, мертвые вади погребенные, державы смертные избави.
1: Слава Господи святому воскресению Твоему, крестом Твоим мир благовестив и проповедав пленным, спаси мое оставление, державу имущего посрамилось и Христе нага, обнищавша показав и божественным восстанием Твоим.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, веселятся небесные силы зрящи Тя, радуются с ними человека в собрания, Рождеством во Твоим совокупишися, Дева Богородице, еже достойно славим.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, да движется все языцы человеческие мысли, по хвале человеческого воистину удобрение, Дева предстоит, яви славящий верую, тая поющих чудеса.
0: Все святые церкви русские, молите Бога о нас, великого Новограда, первопастырие, Никита, Нифонте, Иоанне, Феоктисте, Моисее, Ефиме, Ионе, Серапионе и прочие чудные святители, в тому премудрости Божия, яко фениксы подсвели есте, словесы благоплодными и непорочным житием.
1: Все святые церкви русские, молите Бога о нас, светло да похвалятся князи и новгородцы, Владимир, святые Софии, причудные, устроитель, им с матерью своей Анною, и Мстислав и Феодор, с ними же им все от рода князей российских житием, богоугодным просиявшие, божественным да воспоются песнями.
0: Все святые церкви русские, молите Бога о нас, дивного Варлама, великого Новограда, славу и украшение, всероссийского молитвенника и Антония Славного от Ветхого Рима на камени по волнам морским приплывшего, Саву же, Ефрема и Михаила, кто достойно прославит от земных.
1: Все святые церкви русские, молите Бога о нас, веру православную пред латиной проповедавшие, к вечным востекоша обителям Исидор Пресвитер и с ним собор мученический во Юрьеве, Граде Ливонским, царю царей ныне предстоящий, молятся нас, почитающих память их.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Авраамия Богоносного, Смоленского украшения, Ефросинию, Радование Полоцкое, Девам Сияние, Христе мой, Тебе приводим молитвенники, их же ради спаси нас.
1: И ныне и присно, и во веки веков аминь, заступница тепла иногда великому Новограду была еси, и не надеющихся надежда, и людей бедствующих помощница, и ныне оком милосердным призри на нас, и скорби наши видевшие, и воздыхание услышавшие, знамение милости яви нам пречистая.

0: Слава Господи святому воскресению Твоему! Согрешением первозданного Господи, люди уязвихомся, раны же исцелихомся Твоею, ею же заны уязвился Иси Христе, Ты бо крепость немощствующих и исправление.
1: Слава Господи святому воскресению Твоему, возвелнись из ада Господи, кита убив всеядца всесильнее, Твоею державы не сложив того силу, Ты бо живот и свет, и си воскресение.
0: Пресвятая Богородице, спаси нас, предстоят раболепно Рождеству Твоему, чини небеснее, дивящийся достойно Твоему, бессеменному Рождеству Преснодева, Ты бо чистая и прежде Рождества, и по Рождестве еси.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас, воплотися прежде си, бесплотен Слово есть Тебе пречистое, всяческое волею творяй, бестелесных воинства приведи, от небытия яко всесилен.
0: Все святые церкви русские, молите Бога о нас, евангельские Христа возлюбившие, преподобнее Зосима, Саватия, Германия, Иринарши, Илиазарии и прочие соловецы, чудотворцы, мира отвратистися, непроходимые пустые островы и соловецкие зашедшие, всякие добродетели образу новокости, мудрый, пчеле подобящийся, и селение достойное приятие Духа Святаго Бысти, премудрый.
1: Все святые церкви русские, молите Бога о нас, великого в чудесах преподобного Трифона воспоим, лопарского просветителя в последних концах северные страны, от горького рабства бесовского люди избавшего, и святым крещением возвратившего.
0: Все святые церкви русские, молите Бога о нас, радуйся пустыне прежде бесплодная, необитаемая, после жде же я, как рин процветшая, иноков множество возрастившая, взыграйте горы Валаама, и вся древа дубравная, хвалящая с нами Сергия Германа, вкупе же и Арсения, с Александром Свирским, отцы всехвальные.
1: Все святые церкви русские, молите Бога о нас, жития сего непостоянную пучину не мятежно, пришел еси преподобник Кирилле, кормчую Матерь Божию имея, и ты, Иосифе, Володское похвало, и Ниле нестяжателю, на воде покой не на злаце воздержание, ученик ваших стада мудре упасли есте, и ныне с ними молитесь, о чтущих память вашу.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ликуй, Фиваида русская, красуйтесь в пустыне, дебри Оланецкие, Белозерские, Вологодские, возрастившие святое славный Отец множество, чудным житием всех наставляющие миру не прилепляйтесь, крест свой на рамена взяти и во след Христу шествовать.
1: И ныне и присно, и во веки веков, аминь, Твоею всечестною иконою Тихвинскою, юже великая Россия, яко некий дар божественный свыше, благоговейно прият присно страну нашу, о Госпоже Царице Богородице, покрывай и заступай, спасающийся ее от всех навет вражих.

0: помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Любви, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твою благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Святую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Пресную Деву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Тебе, Господи!
2: Ибо еси Царь мира и спас душ наших, и Тебе славу отсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.
1: Аминь.
3: Воскресло Иси, яко Бог из гроба во славе, и мир совоскресил Иси, и естество человеческое, яко Бога воспевает тя, и смерть исчезе, Адам же ликует Владыка, Ева ныне от уст избавляема радуется, зовущи, Тыси, и же всем подая Христе воскресение.
4: Воскресшего тридневно воспоим, яко Бога всесильно, и врата адова стершего, и я же от века из гроба воздвигшего, мироносицам явшегося, яко же благоизволил есть, прежде сим, еже радуйтесь реки, и апостолам радость возвещая, яко един жизнодавец, тем же верою жены учеником знамение победы благовествуют, и адсти нет, и смерть рыдает, мир же веселится, и все с ним радуются, ты во подал еси Христа.

0: Слава Господи святому воскресению Твоему, упояся земля, сокрыся солнце, померче свет, раздрайся церковная божественная завеса, камни же расседися, на кресте бо висит праведный, хвальный Отцев Бог и препрославлен.
1: Пресвятая Богородица, слава Господи святому воскресение Твоему, Ты бываки беспомощен и уязвен, в мертвых волею нас ради, превозносимый вся освободил еси, державной рукою совоскресил еси, хвальный Отцев Бог и препрославлен.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, Тя Богородица лествицу Яков пророчески разумевает, Тобою Бо, превознесимый на земле явися, из человеки поживе, Яков благоволи, хвальный Отцев Бог и препрославлен.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, радуйся чистая из Тебе пройди пастырь, и живой Адамову кожу оболкся воистину, превозносимый во всего мя человека, за благоутробие непостижное, хвальный Отцев Бог и препрославлен.
0: Все святые церкви русские, молите Бога о нас, Леонтий, Исаия, Игнатий, Яков и Феодор, честни духа сосуди и Ростову украшения, Аврааме, идолам поклонявшиеся ко Христу приведы, и Петр Царевич, и Иринарх, самопроизвольный страдалец, Косян и Паисий, князь Роман и царевич Дмитрий, и все ростовские угличтие чудотворцы, божественными да воспоются песнями.
1: Все святые церкви русские, да молите Бога о нас, да величается Невский победитель, благоверный князь Александр, да поется Георгий, воин храбрый и страдалец, да похвалится Андрей, первый русские земли собиратель, вкупе со Глебом, юным сыном своим, да воспоется же и Авраам и мученик, града Владимира слава, святые Руси заступницы и церкви православные украшения.
0: Все святые церкви русские, молите Бога о нас, Феодору и Анну слава, суздальским светильником, Симону и Дионисию, с ними допоются Ефимий, подвизих превысокий, Ефросиния преподобная, Пресветлая Суздальская звезда, вкупе же и Косьма, на яхроме реце подвизавыся.
1: Все святые церкви русские, молите Бога о нас, песни столпнику Никите, покаяние образ явившему, хвала и Даниилу нищих и безродных согревателю, слава и Андрею княжение оставившему, и в нищетнем образе житие скончавшему, Переяславским чудотворцем.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, оружием ваших молитв благоверние князи Феодоре, Давиде с Константином и Василие и Константине Ярославля слава, охраняйте и ныне Отечество ваше и людей православных от всяких бед и напастей.
1: Ныне и присно и во веки веков, аминь. Яко благодатное сокровище даровало еси Святей Руси, икону Твою Владимирскую, ею же Отцем нашим благочастнее и многообразнее благодеяло еси, не оскудей и ныне, о Мати Божия, удаляющий лютое на нас восстание и

0: Слава Господи святому воскресению Твоему, и же волею вся творяй и претворяй, обращай сень смертную в вечную жизнь, страстью Твоею, Слове Божий, Тебе непрестанно вся дела Господня Господа поим и превозносим во все веки.
1: Слава Господи святому воскресению Твоему, Ты разорил иси сокрушение Христе и окаянство, во вратех и твердынях адовых, воскрес из гроба тридневен, Тебе непрестанно все дела, яко Господа поют, и превозносят во все веки.
0: Пресвятая Богородице, спаси нас, чертог световидный, из него же всех владыка, яко жених произыди Христос, воспоим сиво пьюще, вся дела Господня Господа пойте и превозносите во все веки.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, радуйся престоле славный Божий, радуйся верных стено, ею же сущим во тьме воссия свет Христос, Тебе блажащим и вопиющим вся дела Господня Господа пойте и превозносите во все веки.
0: Все святые церкви русские, молите Бога о нас, красуйся граде Казань, имея молитвенники своя, преподобных святителей Гурия, Варсонофия и Германа, отгнавших от Тебе тьму неверия, и Иоанна Мученика, и Стефана, и Петра, отеческое нечестие оставивших, и мученические в небесное Отечество пришедших.
1: Все святые церкви русские, молите Бога о нас, священного Писания от юности научимся, Богоносе Стефане, правом словес Твоих оледеневшие зырянских людей сердца возделал еси, и божественное семя в них всеял еси. Ныне же вкупе со святыми продолжатели дела Твоего, Герасимом, Петеримом и Ионою, Пасху вашу и всю русскую землю молитвами вашими ограждайте.
0: Все святые церкви русские, молите Бога о нас, веселися, сибирская страна, в Тебе, Богоспод, яви угодники своя, праведного Симеона Верхотурского, иркутские святители Иннокентия Сафрония, Иоанна Тобольского, новые дивные светильники и чудотворцы.
1: Все святые церкви русские, молите Бога о нас, радуйся и вери, и вся земля грузинская, торжествуй Армения, воспевающая равноапостольную Нину, и Тамару, Григория, просветителя, и иных многих в странах кавказских веру православную исповедавших, и ныне о земле, Отечестве Христу молящихся.
0: Благословим Отца и Сына и Святаго Духа Господа, яко пчела, мед сладкий от цветов, скоро увядающих собралось и очи тихоне, от тленного мира духовное сокровище, им же всех нас услаждаешь.
1: Ныне и присно, и во веки веков, аминь, заступницу усердную восхвалим и честном, и я поклонимся образу, им же в новопросвещении стране правоверие утверди, в годину лютую Матерь русских городов спаси, сей и града святаго Петра великое сокровище, и всея земли нашей преславное богатство.

0: Слава Господи святому воскресению Твоему! О, как о люди беззаконии и непокоривие, лукавое совещавшее, гордого и нечестивого правдиша, праведного же на древе осудиша Господа славы, Его же достойно величаем.
1: Слава Господи святому воскресению Твоему, спаси Агнче непорочне, и же мира грехи всем, и Тебе славим воскресшего тридневно, со Отцем и Божественным Твоим Духом, и Господа славы Его же богословяще величаем.
0: Пресвятая Богородице, спаси нас, искорение Давидова презебла еси пророческого Деву, и Бога Отеческого, но и Давида, якого истину Ты прославила еси, яко росшие пророчество много Господа славы, Его же достойно величаем.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, всяк похвальный и пречистый закон побеждается величеством славы Твоя. Но, о Владычице, от раб Твоих недостойных, от любви Тебе приносимое прими, Богородице, с усердием пение похвальное.
0: Все святые церкви русские, молите Бога о нас. О благий просветителю, тихий ангели церкви Тамбовские, святителю Петериме, веселись о пастве Твоей и всея Руси. В небо новая и вечная радость процвете, преподобный Серафим, дивный трудник спасения нашего.
1: Все святые церкви русские, молите Бога о нас, о паче слова и превыше похвал святых страстотерпцев подвига, злобу уба лютых отступников и наглое иудейское неистовство претерпеша, веру Христову противу учения мира сего, яко щит держащий, и нам образ терпения и злостраданий достойно являющее.
0: Все святые церкви русские, молите Бога о нас, о новой чудотворче, Иосифе, святителю и мучниче, град Астрахань, и вся поволжская страна тобою хвалится, и почитает тебя за правду от неверных мятежников люте пострадавша.
1: Все святые церкви русские, молите Бога о нас, о велиции и сродницы наши, именовании и безымении, явлении и неявлении, небесного Сиона достигшие и славу много.

Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве Богу нашему. Глаголы мои внуши, Господи, разумей звание мое, во мне глас умоления моего, Царю мой, Боже мой. Я как Тебе помолюсь, Господи, за утро услыши глас мой, за утро пристану Ти узлиши мя. Яко Бог, не хотя беззаконие Ты, если не приселится к Тебе лукавно, я ниже прибудут беззаконица пред очима Твоима. Возненавидел еси вся делающая беззаконие, погубивши вся глаголущая лжу, мужа крови льстиво гнушается Господи. Аж же множество милости Твоей я внеду в дом Твой, поклонюсь ко храму святому Твоему, страсти Твоим, Господи, настави меня правдою Твоею. Враг моих ради исправи пред Тобою путь мой, яко несть в устьях их истины, сердце их суетно, гроб отверг гортань их. Языки свои мельчаху, судим, Боже, да отпадут от мыслей своих по множеству нечестий их и зрения. Яко приогорчишь Тя, Господи, да возвеселятся все уповающие на Тя вовек, возрадуются и вселишися в них. И похвалится о Тебе любящее имя Твое, яко Ты благословишь и праведника, Господи, яко оружием благоволения венчал еси нас. Господи, прибежище был еси нам в род и род, прежде даже горам не быть, и создать еси земли и вселения от века и до века Ты еси. Не отврати человека во смирение, реклась и обратитесь, сынове человечести. Яко тысячи лет пред очима Твоим, Господи, яко день вчерашний, жеми мои идея стражи ночная. Уничижениях лета будут утро, яко трава мимо идет, утро процветет и предет. На вечер отпадет и жестеет и искнет, яко исчезохом гневом Твоим. И яростью Твоей смутихомся, положил я себе беззаконие наше пред Тобой, век наш просвещение лица Твоего. Яко все дни наши оскудеши, гневом Твоим исчезохом, лето наше, как паучина паучах уся. Дни лет наших ниже 70 лет, а еще же в силах 80 лет и множих труд и болезни. Яко придя кротость на ны накажемся, кто весь державу гнева Твоего, от страха Твоего, ярость Твою исчести. Десницу Твою так оскажи мне, окованное сердце мудрости. Обратися, Господи, доколе молен буден рабы Твои.

0: исполнихомся за утро милости Твоей, Господи, и возрадовахомся и возвеселихомся во все дни наши, возвеселихомся за дни внеже смиренно еси, лето внеже видихом злое, призри на рабы Твоей, на дела Твоей, настави сыны их, и будет светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи на нас, и дела рук наших исправи. Милости суд воспою Тебе, Господи, пойди разумей в пути непорочни, когда придешь и ко мне. Прихождах мне злоби сердце моего, посади дома моего, не предлагах предачима моим вещь закону преступную, творящее преступление возненавидях, не прильпи мне сердце строптиво, уклоняющегося от меня, лукавого не познах, и клеветающего тай, искреннего своего сего изгоня, гордым оком и несытым сердцем. Сим не едя, хочи мои наверное земли, посаждать я со мной, ходя по пути непорочну. Семи служаши, не живяши посади дома моего, творя гордыню, глаголи неправедно я, не исправляши пред очима моим, а во утре избивахся грешной земли, еже потребить от града Господня вся делающая беззаконие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Камень запечатан от иудей, воинам стригущим пречистое тело Твое, воскреслось и тридневный спаси! Даруй мира и жизнь, сего ради силы небесной, вопиях утяжезнодавче. Слава воскресению Твоему, Христе, слава Царствию Твоему, слава смотрению Твоему, едини человека любче. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Якоже плод красный Твоего спасительного сеяния, земля российская приносит Тебе, Господи, вся святые, в той просиявшая тех молитвами в мире глубоце, церковь и страну нашу Богородицею соблюди много милостиве, и ныне присно во веки веков. Аминь. Что тебя наречемо благодатное небо, яко воссияло еси солнце правды, рай, яко просебла еси цвет нетления, дева, яко прибыла еси нетленно, чистую матерь, яко имела еси на святых твоих объятиях, сына всех Бога, того моли, спастися душам нашим. Стопы мои направи по словеси Твоему, да не обладает мною всякое беззаконие, избави меня от клеветы человеческие, и сохраню заповеди Твоя, лице Твое просвети на раба Твоего, научи меня оправданием Твоим, да исполнится уста мое хваление Твоего, Господи, я когда воспою славу Твою, весь день великолепие Твое. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые посети. Исцели немощи наши имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Отче наш, же и си на небесех, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно во веки веков.
0: Аминь. Днесь лик святых в земли нашей Богу угодивших предстоит в церкви невидимо заны молятся Богу. Ангели с ним славословят и все святые церкви Христовы ему спразднуют. О нас бо молят все купно привечного Бога. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час, на небеси и на земли, поклоняемые славим и Христе Божие, долготерпеливее, многомилостивее, много благоутробнее же праведное любя и грешное милуяй, и же вся завыка спасения, обещания ради будущих благ, сам Господи, прими нашу в час всей молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим, душу нашу освятитель, соучисти помышления исправи, мысли очисти, избави нас от всякие скорби, золы, болезни, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаем и наставляем, и достигнем соединения веры, и в разум неприступная Твоя слава, яко благословенный сего веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейший Херувим и славнейший без сравнения Серафим, без истления Бога, Слово рожшую, сущую Богородицу Тя величаем, именем Господним, святейший Владыко, благослови.
1: Боже, ущербный, благословенный, пресвятилице Твое, на ныне помилуй.
0: Аминь.
1: Христе, святи истины, просвещай, освящай всякого человека, ведущего мир, да знай нас, святица Твоего, да в нем свет неприступный, и исправи стопы наши, держи заповеди Твои, молитвы Пречистой Матери все

Пречисти свою Матерь, преподобных многоногих, отец наш, и всех святых, помилуй и спаси нас, яко благ не человек дает.